0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радио Шок.ру.

0: радио. Слушай Шок. Радио Шок.
1: Этот грустный человек в гости к нам

меня молочный самолет, ты неси меня по небу от заката на восход. Будут облака лить слезы на жемчужное крыло. В тишине ты запрячу где-то горе свое. Ты неси мой самолетик меня. Всю дорогу промолчу, я потерял счет своим дням. Потерял Бога в руках чужих, послушай, дорогой. Покажи меня ему хоть между небом и землей.

шансом вновь повстречаться с тобой.

ласков с тобой. Ты ушла, а тебе одна память. Твой зеленый платок носовой. Ты ушла, забрала все, что было. Все, что я нажил вместе с тобой. Все, что было, взяла, но забыла. Свой зеленый платок.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Давай, ребята!

Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио шок.

0: расслабься, это шутки.
1: Господи.

0: Новая музыка. Там Шок. Там Шок.
1: Мой эфир на Радио Шок. Радио Шок и Александр Семенов представляют.
2: Я модный обозреватель, кутюрный дизайнер, модельер.
1: Оксана Венкина.
2: Очень хочу поговорить о моде.
1: Модный портал.
3: Да, будем рассказывать о моде.
1: В прямом эфире.
2: Приветствую вас, мои дорогие радиослушатели. С вами фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Вместе мы Радио Шок и мода. Волнительное сочетание для тех, кто хочет быть в тренде. И с вами радиопередача «Модный портал», открывающий тайны мира моды. Сегодня в программе вы услышите рубрику «История моды» про дизайнера Кристиана Клоуэна. Рубрику «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях Евгений Зуев, фэшн-фотограф, дизайнер одежды, создатель собственного лейбла ЕЗЕ, основатель и руководитель школы фотопозирования ЕЗЕ Академии. Рубрика «Субкультура от Аси». И подведя итоги передачи, вы узнаете, когда и где следующие модные показы.
1: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
2: С вами модный портал и рубрика «История моды». Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим о моде. Мода – это не просто одежда, это стиль жизни. Сегодня вы услышите про Кристиана Клоуэна, английского модельера женской одежды, базирующегося в Нью-Йорке. Клоуэн вырос в графстве Кембридж-Шир, Великобритании. Его родители развелись, когда ему было 7 лет, и оба вступили в повторный брак. Кристиан рос в смешанной семье, объединившись 11 детей, и большую часть времени проводил в Лоустон-Холле, поместье 17 века в Кембридж-Шире. Клоуэн окончил подготовительный курс в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина, после чего перевелся в Лондонский колледж моды для поступления в степени в области дизайна одежды. В 2014 году, будучи студентом, он создал блестящий розовый смокинг. Журнал Dazed опубликовал фотографию костюма в соцсетях. Спустя неделю Леди Гага надела этот смокинг на интервью. Вскоре в одежде дизайнера появилась Мейли Сайрус и Риана. В 2017 году Клоуэн переехал в Нью-Йорк, где основал собственный лейбл. В том же году дебютная коллекция бренда была представлена на неделе моды в Нью-Йорке. Кристиан Клоуэн – основатель одноименного бренда одежды, запущенного в 2017 году. Получил известность благодаря яркому, игривому стилю с частым использованием поэток, насыщенных цветов и драматических силуэтов. Он известен своим смелым, гламурным и яркими образами, которые часто включают блестки и перья. Его эффектные наряды пользуются огромной популярностью у мировых знаменитостей. Работы дизайнера регулярно появляются в образах Vogue Runway, расширяя свои горизонты. Клоуэн успешно работает в качестве художника по костюмам. В 2018 году Клоуэн стал финалистом конкурса SFDA – Vogue Fashion Fonds. В том же году он сотрудничал с дизайнером Джузеппе Занотти при создании линии обуви, в которой в качестве ремешков использовали золотые часы. Коллаборация была представлена вместе с коллекцией Pret-a-Porter сезона весны 2019 года в Нью-Йорке на неделе моды. В 2020 году Клоуэн выпустил капсульную коллекцию совместно с британским онлайн-ритейлером ASOS. В том же году для сезона весна-лето 21 он в партнерстве с Linas X создал коллекцию Unisex. Клоуэн демонстрирует коллекции Pret-a-Porter на неделе моды в Нью-Йорке с 2017 года. Дебют бренда в Париже состоялся с показом весенней коллекции Pret-a-Porter в 2024 году.
1: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
2: С вами модный портал и рубрика «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях Евгений Зуев, фэшн-фотограф, дизайнер одежды, создатель собственного лейбла «ЕЗ», партнер многих конкурсов красоты, Санкт-Петербурге, основатель и руководитель школы фотопозирования. Учит не стесняться фотокамеры, полюбить свое тело и показывать свое настроение и мысли без слов. Школа фотопозирования ЕС Академия – это курсы фотопозирования для всех и каждого, кто чувствует дискомфорт, оказав объективом фотокамеры.

0: как бы люди должны уметь, то есть они уметь должны перед объективом фотокамеры как-то двигаться.
1: Конечно,
0: то есть
1: это естественно, не
0: так,
1: да?
0: Все естественно, все по-настоящему. Я говорю, а этому я такой подумал, такой, почему вы не позируете люди? Как это вы пришли ко мне учиться? Но в итоге я такой типа подумал, что ну это же реально, ну, не так сложно, а люди говорили, ой, ну это руку сюда поставить, ногу так сделать, это очень сложно сделать.
1: Оказывается, да?
0: Оказывается, да, оказывается, для людей это, ну, реально как шок, как говорится. Ну, как говорится, что они, ну, чувствуют себя неуверенно перед камерой, потому что они не знают, куда вот это все деть. Ага. Ну, очень странно, да-да-да. Для
1: Скажи,
0: меня это было, да.
1: Да, всего лишь две руки, две ноги, а мы не знаем. А если бы было 40 ножек, да?
0: Да-да-да, 40-ножка такая, да-да-да. Ну, я в итоге вот запустил свой мастер-класс по позированию, показал свою технику, как я работаю с руками, как я работаю с ногами, добавляю эмоции, и так потом зародилась вот школа. Ну, она очень, как знаете, постепенно зарождалась, потому что сначала вот были мастер-классы по позированию, потом я сделал двухнедельные курсы, и потом уже непосредственно месяц, два, и так уже
1: год.
0: В программу, да, да, да, да, в программу уже я создал такую, чтобы она была именно взаимосвязана и с позами рук, и с позами ног, и все это воедино соединялось, как говорится, да.
1: А скажи, пожалуйста, ты, наверное, с детства любил позировать. Какой ты был, вот, когда был маленьким?
0: Ой, я не скажу, что я в детстве умел позировать, я, наверное, в детстве был, как и все дети 2000-х и так далее, немножко закомплексованные, потому что я чувствовал, ну, тоже вот некую неуверенность, что я классный, офигенный, но потом постепенно, наверное, со взрослой жизнью я понял, что, оказывается, реально классный. Просто я, оказывается, это вот внутри, это, ну, не знаю, может, мне мама зародила, то есть сестра, может, это все мне зародили, и, соответственно, у меня это начало проявляться как-то во взрослой жизни, что я начал чувствовать себя более уверенно. Но в любом случае, это, конечно же, наверное, повлиял переезд в другой город. Я из Норильска, северный человек, и, соответственно, я переехал в Петербург, чтобы учиться, отучился, и, наверное, вот город, мегаполис, он мне помог как-то развить внутреннее состояние уверенности, что я тоже вот как классный, офигенный и так далее. Потому что вот в Норильске вот такого не было.
1: Немножко... В Норильске не было такого?
0: Ну, потому что жесткий город, назовем его так, да, то есть там суровый, назовем, край, как говорится.
1: Одеваешь шубу, куча 10 штанов, и
0: Да,
1: ты не чувствуешь себя классным, да?
0: Классным не чувствуешь вообще, не уверенно. Да. Ну, и могу сказать, что атмосфера, наверное, Санкт-Петербурга, его красоты очень повлияла на, ну, мое новое восприятие жизни в целом, потому что, ну, я начал воспринимать жизнь как-то по-другому, новыми красками заиграл, назовем так. И красота, и искусство появилось в моей жизни, ну, тут, в Санкт-Петербурге. Так назовем.
1: И да. Уже присылают не вопросы, но очень классные комментарии от Бобо. Лучшее радио, Женя лучший просто.
0: Спасибо.
1: Еще только-только подключились, да, но уже тебя знают и уже тебя любят.
0: Женя лучший просто.
1: Просто-просто. Скажи, когда у тебя получилось такое, что ты одел корону, да, то есть понял, что ты лучший просто?
0: Ну, корону я еще не одевал.
1: А, нет.
0: Ну, нет, но я могу сказать, что нет. Ну, у меня есть некая корона в моем деле, то, что я вот сейчас, я руководитель своего проекта, я занимаюсь своим любимым делом, я его развиваю, двигаюсь дальше. У меня развитие не стоит на одном месте, потому что я многогранный человек, я еще и шью сейчас, да, и все взаимосвязано с моим проектом. И мне это очень нравится в том плане, что, ну, я не зазнаюсь. Я не скажу, что я зазнавшийся человек, я, соответственно, такой типа, создал бизнес и вот одел корону. Нет, я не такой. Я все-таки простой, талантливый и очаровательный.
1: Так, Евгению нужно срочно корону.
0: Мне нужна корона.
1: Да, нужна корона. Ну, конечно же, мы поговорим о дизайне, да, потому что ты дизайнер, создаешь супер креативные наряды, поэтому я читала про дизайнера, который создает что-то такое же подобное, просто сумасшедшее. И я твои образы тоже считаю просто сумасшедшим, честно.
0: Спасибо. Ну, я такой своеобразный дизайнер. И я вообще, знаете, вдохновлен эстетикой Готье, потому что это мой муд, мое вдохновение. И я очень люблю Готье, потому что он очень талантливый дизайнер. Понятно, что вот этот дизайнер, который предыдущий ты читала, это тоже интересно, но мне все-таки вот нравится старая школа. Старая школа, вот Готье, Балансиага, Скиапарелли, это вообще вот мне прям вообще
1: вдохновляет. Потому что мы на них учимся, да.
0: Да, мы на них учимся, и вот. Но, да, и повторяем вот то, что вот у нас есть уже в истории, как говорится,
1: да,
0: моды.
1: Потому что история все равно повторяется, да, она модифицирована. варьируется в зависимости модно, не модно, в тренде, не в тренде. Но у дизайнеров своя мода. Скажи, как ты развил

0: твою моду?
1: Ну, моду я развил путем, наверное, вкуса, назовем так, потому что все-таки вкус всем нужно развивать и учиться, ну, у лучших, потому что я все-таки ходил в такие школы, ходил на курсы стилистики тоже к прекрасным преподавателям, которые меня обучали, и вкус нарабатывал я там. И очень вот хорошие педагоги мне попались, которые вот меня обучали и дизайну одежды, и шитью, и технологии пошива, и мне это очень прямо, знаете, пригодилось в жизни. И я понял, что все-таки все зависит от опыта. Чем чаще ты шьешь, чем чаще ты там что-то подсматриваешь у кого-то там, у других талантливых дизайнеров, соответственно, изучаешь базу какую-то определенную, чем у тебя выработается свой какой-то вкус и какая-то своя техника тоже в шитье, потому что все-таки, ну, я могу сказать, я самоучка-дизайнер, то есть я учился, вот у нас есть такой прекрасная школа, Грейсер называется школа, она рядом находится на Гатчинской улице, и там вот именно давали вот такие азы, которые очень пригодились мне, ну, по сути дела, изучить вот эту базу работы с машинкой. Ну, может быть, и даже у меня это в детстве зарождено, потому что у меня и тетя шьет, и мама шила, и сестра шьет.
0: Ты
1: и
0: же смотрел, да.
1: Я, может, насмотренность у меня уже очень хорошо развита, и, соответственно, я когда визуально смотрел, и я вот, может быть, в мыслях своих повторял вот эти все действия, которые они делают. Ну, и бурда, конечно же, нам в помощь.
0: Скажи, вот такой вопрос, потому что вчера я была на конкурсе, и я заметила, что многие начинающие дизайнеры не понимают в стиле. То есть они создали какой-то образ, а стилистически вообще материал не подходит. Как ты считаешь, дизайнер должен понимать в стилистике?
1: Ну, мне кажется, да. В первую очередь, наверное, дизайнеру нужно отучиться на стилиста. То есть сходить, изучить вот эти основы цвета, основы стилистических направлений, какие вообще есть стили, там, моду поизучать, эпохи поизучать, потому что все-таки мода же это тоже как бы эпохи определенные. Ты берешь определенную за основу эпоху и от нее уже отталкиваешься, какие образы ты будешь шить. Космические, андеграундные, там, 20-е, 30-е, 40-е, 50-е и так далее. Ну, тут ты от этого только и отталкиваешься, от стилистики.
0: Ну, тебе это помогает,
1: вот,
0: да? Потому
1: мне это помогает, стилистика. Да. Но я говорю, я в основном, вот сейчас даже у меня новая будет коллекция, небольшие, не секретики раскрою. Я сейчас в стадии пошива коллекции «Авангард», и она у меня вдохновлена будет искусством. И причем искусство, оно у меня там собрало все воедино, весь Эрмитаж, как говорится, там все творчески собрано в одном. Но в этом плане вот стилистическом, ну, я вдохновлен вот в этот раз искусством. До этого была коллекция «Этно». Она вдохновлена моим краем, Норильском, соответственно, Таймырским автономным округом.
0: А это где были вот рога, да, такие?
1: Где были рога оленя, где был медведь, да, где леса была. Да, вот это у меня этнический стиль моих корней, назовем так. Потому что там
0: Но
1: даже...
0: у тебя все равно этнический с авангардом связан, потому что там вообще все.
1: Я авангард.
0: Да,
1: ну, я дизайнер авангардный. Я решил, что я даже вот с первой коллекции розовой своей, которая у меня «Марс атакует» была, платье «Круассан», если кто помнит, с круассанной грудью, да?
0: И там,
1: с красановой грудью. И вот я, наверное, от этого, когда вот ко мне вот это пришло, ну, в любом случае, это Готье. То есть это Готье, вдохновленное этим ДНК. И, ну, не знаю, меня проперло после этого, и я понял, что нужно это бомбить, потому что любят люди трэш, простите, любят люди вот это интерес. Когда, знаете, на подиуме цепляет, и ты смотришь на это все, и это очень, знаете... Ну, необыденно. То есть повседневная одежда, вы можете ее в магазине в масс-маркете купить. А вот именно что-то такое интересное, да, которое вот можно использовать там, не знаю, и на съемках, и выйти куда-то на какое-то светское мероприятие. Это вот мало таких дизайнеров. Но я не видел таких, вот, по сути дела, дизайнеров, которые вот именно бомбят сумасшествием, назовем так.
0: Да, да.
1: Да, вот это очень интересно.
0: Ну и скажи, создавать такую одежду очень интересно.
1: Очень интересно. Да. Я люблю вот, знаете, ну, я очень люблю делать еще аксессуары одновременно к нарядам, потому что это прям вообще... Мне кажется, когда я вот начинал в целом дизайном заниматься, я начал с аксессуаров. То есть шляпки там делал какие-то, там всякие, ручная работа, бусинки собирал. И после этого, ну, не знаю, мне зародилось, что я хочу шить. Вот, наверное, после аксессуаров мне это пошло. И я понял, что, ну, Ну, это интересно. Реально, такого нет, и это интересно. И мне на съемках тоже, кстати, пригождается, потому что я же одновременно фотограф, и мне это очень нравится, то, что я даже применяю на своих съемках такие креативные образы.
0: А ты сам снимаешь?
1: Да, я фотографирую сам, получается, да. У меня же в школе очень много учениц ходит, которые тоже поддерживают мой талант. Они как раз же, наверное, и смотрят здесь, и сидят, да. И мне нравится то, что каждая ученица хочет побыть необычной, назовем так, что не вот необыденность, что вот джинсики, футболочки и так далее, а вот один реально какой-то наряд, который экстравагантный, странненький и одновременно, ну, бомба. То есть ты смотришь и такой, о, классно.
0: Я такое никогда не одевал.
1: Да, я не одевал, и вот хочется ее примерить на себе, это интересно. Ну, я вот такой дизайнер креативный.
0: Да, а скажи про свою первую коллекцию, когда она появилась?
1: Так, первая коллекция появилась в 2024, по-моему. Mm-hmm. Она была связана с «Марсом атакует». Это я как раз же окончил курс стилистики у Джейн Сытенко. Очень хороший преподаватель по стилистике. У нее собственная школа. И в итоге получилось так, что на этом курсе нам задали домашнее задание сделать стилистику в стиле космоса. То есть стилизовать образ в стиле космоса. Я, конечно же, как креативный человек, о чем я подумал в первую очередь о космосе? Конечно же, о Марсе. То есть о Марсе, соответственно, там была тоже такая даже локация в стиле Марса. Но я взял за основу фильм Остина Пауэрса. То есть, соответственно, взял за основу. И вот эта девушка, там у меня даже есть съемка такая, если кто зайдет в ВК, посмотрит. У меня на страничке есть фотосессия, где дама с собачьими мисками, вот здесь на груди, простите, пожалуйста. И там у нее сверкает ярко, искусственный,
0: свет,
1: да-да-да. Ну, там свечка, зажженная, и она искрится. Очень интересная была съемка, и у меня вот курс, который заведует директор, она меня вот поддержала в этой съемке и сказала, давай бомбить, делаем креатив. И там было очень круто. И после этого, наверное, родилась вот эта коллекция «Марс атакует», потому что меня вдохновил этот образ. Розовое там как раз же было платье. И, не знаю, меня вштырило на розовый цвет. Тогда еще это был тренд в 2024-м на розовый, на Барби Долл. Вот этот, короче. И очень меня это вдохновило, и я понял, что надо то, что у меня вот внутри в моей голове есть, надо это воплощать в жизнь. А там реально были такие наряды, вот эти не только круассан, там был и твидовые наряды тоже с этими конусной грудью, и там вот это стреляло из груди. Ну, короче, там был вообще полный фэшн, да.
0: Поэтому фэшн. Ну, давай послушаем твою любимую композицию. Ты прислал тут много разной интересной музыки.
1: Да, давайте.
0: Ну, давай вот эту.
1: Давайте.

0: Водный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. И с вами радиопередача «Модный портал». И я, фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Евгений Зуев, фэшн-фотограф, дизайнер одежды, создатель собственного лейбла «ЕЗ», основатель и руководитель школы фотопозирования «ЕЗ Академи». И у нас куча сообщений и восхитительных сообщений, но мы их сейчас зачитаем. «Восхищаюсь Женей и его талантами. Он столько раскрыл интересных, талантливых людей на своем поприще, нащупал дело души. Он волшебник. Расскажи, как ты щупаешь тело душ людей?»
2: Не знаю, мне кажется, что каждая женщина, она должна почувствовать вот эту свою уникальность, потому что все-таки девушки, вы должны уметь быть и одновременно и женственными, и одновременно и сексуальными, простите, пожалуйста, да. И каждая девушка вот на курсе, знаете, это волшебство может быть какое-то, либо может быть реально какая-то мотивация, потому что я же тоже человек, который менялся на протяжении всей своей жизни. Я могу сказать так, что когда я сюда в Петербург переехал, я вообще был 98 килограмм весил, и, соответственно, я тоже менялся, работал над собой, над своими мыслями и состоянием, да, и могу так сказать, что каждая девушка, женщина, которая приходит на курс, она, наверное, влюбляется в себя, назовем так, влюбляется в себя заново и становится новая версия, которой она была, может быть, когда-то давным-давно. И это очень интересно в плане развития человека в дальнейшем своей жизни, потому что, ну, я могу сказать так, что на моем курсе становятся звездами, назовем так, потому что реально курс меняет состояние вот внутреннее такое, что ты становишься уверенной, офигенно классный, и реально даже вот окружение на тебя смотрит по-другому. Но это реально, назовем так, это волшебство. Я даю такую пилюлю, да, и после этого человек становится другим. Но, естественно, авторская программа, ну, она дает о себе знать, потому что это
1: же... Я уже представляю, что в авторской программе каждый раз так, девочки, вы все самые офигенные,
2: ну,
1: да?
2: Ну, конечно, ну, так надо мотивировать человека, ну...
1: А когда мужчина говорит такие слова, женщины, естественно, воспринимают, да.
2: А еще когда добавляет движение, и они все смотрят, и ты такой, боже мой, да.
1: Понятно. Вот так вот ты потом говоришь, мои кошечки, вы божественны, да?
2: Да, моих девочек всегда видно, что это мои, это вот зуевские модели, вот они идут, и сразу видно.
1: Так, ну давай еще почитаем, что вот это тебе пишет. Считает ли Женя себя одним из лучших в своих навыках по Питеру? Считает ли, что входит хотя бы лучших дизайнеров по Питеру? Ну, считаешь ли ты себя...
2: Пока что по Питеру дизайнеров не считаю себя лучше, потому что у нас много есть дизайнеров, которые, ну, самые такие классные, офигенные. Это Янис Чемолиди, Стас Лопаткин мне очень нравится, и вот их тоже ДНК очень прикольная. Но я хочу себя зарекомендовать с точки зрения моды, наверное, как шоу, назовем так, эпатажный шоу-дизайнер. Вот знаете, как Маквин, назовем так. Ну, это очень сказано, конечно, очень высоко, но я хочу быть вот таким прямо интересным, экстравагантным и странненьким, назовем так.
1: Странненьким. Ну, странненькое видно сразу по твоим коллекциям, да? Ну, как ты себя позиционируешь. Естественно, это... Все вот вместе очень гармонично смотрится.
2: Я выражаю себя, да.
1: Да. Давай еще вопрос зачитаем от Бобо. Может ли человек стать дизайнером, если не учится на дизайнера?
2: Ну, вот я тоже по своему примеру говорю. Мне достаточно, ну, смотря, как, конечно, какой у тебя мозг, и, соответственно, как ты все воспринимаешь в этой жизни, но мне было достаточно курса, да, то есть я посетил много курсов по шитью, еще раз повторюсь, вот для меня мне нужна была база, технология пошива. Вот мне базу в той школе, о которой я говорил до этого, Грейсер, она дала, и очень хороший педагог попался, который все по полочкам раскладывает. И, по сути дела, на навыка работы с машинкой, навыка работы с оверлоком и, в принципе, правильно строчку построить и выкроить одежду может любой. Но главное, знаете, нужно, чтобы была, наверное, сила воли, назовем так. И
1: усидчивость, да?
2: Усидчивость, да. Потому что если чем чаще ты это делаешь, еще раз повторюсь, это как опыт, то же самое. Чем чаще ты этим занимаешься, тем быстрее у тебя выстрелит состояние. Ну, еще и творческая нотка должна быть. Знаете, вот эйфория какая-то должна быть. Состояние, что типа, надо, хочу
1: срочно
2: это сделать.
1: Хочу.
2: И мне еще нравится, когда у меня есть рамки, простите, пожалуйста. Люблю ставить себя в рамки, что типа, вот у нас дата конкретно есть, надо к ней готовиться. И Женя каждый день как штудирует платье. Ну, короче, ну, я такой...
1: Скажи, если бы ты был девочкой, ты бы носил свои платья?
2: Наверное, да. Не, ну, конечно же, наверное, да. Но я был бы такой странной девочкой, да.
1: А ты не... Нет у тебя в планах шить мужскую одежду странную?
2: Нет, я не хочу мужскую. Нет.
1: А почему?
2: Ну, если честно, вот мужская мода для меня, ну, не знаю, я все-таки по женщинам в плане того, что на курс тоже ходит много девушек, женщин, я хочу их сделать странненькими, экстравагантными, интересными, мне это нравится. И это люди, которые благодарны, назовем так. Девушки, они всегда благодарны за образы. А мужчины, ну, это то же самое, как, например, съемка, позвать мужчину и женщину, и мужчина будет просто сидеть, а девушка будет что-то возле него вытворять. А мужчина такой без...
1: Мне это не надо.
2: Мне
1: да?
2: это не надо, зачем меня сюда позвали? А девушки, наоборот, будут активны и говорить, да, это мне интересно, я хочу быть в таком образе. Ну, скорее всего, нет. У меня даже были в опыте вот курсы для мужчин, но я понял, что все-таки не мое.
1: Угу. Ну и давай еще вопросик от наших слушателей. Женя, доктор женских сердец, лучший. На курсах все женщины любого возраста перерождаются, начинают верить в себя, чувствуют себя королевами. Идите к Жене, вы влюбитесь в Женю и в себя. Ну, это, наверное, тот, кто обучается у тебя
2: да,
1: на
2: уже,
1: курсах.
2: Да.
1: И скажи, любая женщина, которая не уверена, может прийти к тебе и станет той самой королевой?
2: Могу сказать, да, что каждая женщина, которая придет на курс, она может стать королевой и лучшей версией себя. Да, это некая, знаете, я говорю, еще раз повторюсь.
1: Это такая...
2: Ну, опять же, должна быть тоже мотивация прийти ко мне. Для чего тебе это нужно? Когда ты приходишь в школу фотопозирования, ты должна для чего-то это ориентироваться. Либо для изменения своей жизни, в принципе, в целом, да, что что-то поменять, потому что надоела эта серая обыденность. Либо, ну, для дальнейшей работы, что ты хочешь моду в работу превратить.
1: Да.
2: И хочешь быть манекенщицей, и моделью, и, ну, как бы работать в этом направлении. Но в любом случае, у меня же, видишь, не школа модель, у меня школа фотопозирования, у меня открывается многогранность курса, то есть ты можешь после школы фотопозирования быть и блогером, и стилистом, и дизайнером, и пойти в макияж делать, и пойти танцевать, потому что у нас даже вот на курсах у нас же много граней раскрытия себя, и даже вот говорю, что когда вот девочки приходят, я говорю, девочки, нужно... I don't understand, I've made mistakes, I'm
1: just a man, when he holds you close, when he pulls you near. Какой именно твой образ.
2: Да, это очень интересно в этом плане.
1: Скажи, пожалуйста, как ты относишься к сотрудничеству с разными моделями, модельными школами? Есть у тебя такие сотрудничества или нет? У тебя только свои модели, которые приходят и хотят, ну, вот лучшей версии себя?
2: Ну, вообще, у меня есть своя база моделей, которыми я работаю, с которыми я сотрудничаю, которые я доверяю, которых я обучил так, что они меня не подведут, и они будут идти как богини, соответственно, у них будет соответствующий взгляд и походка. И, конечно же, мне идеальнее, конечно, чтобы я продвигал свой бренд и, соответственно, свое направление, потому что у меня раньше было такое, что я сотрудничал с разными модельными агентствами, брал модели, но теперь мне... Важно, чтобы я обучилась, соответственно, она показала, что она моя.
1: Да,
2: с моим показе, да. И мне это, конечно, ну, намного, как сказать, картинка будет намного приятнее, что, типа, и не будешь паниковать, и стресса не будет, что, типа, они возьмут... или пройдут неправильно и так далее. Но у меня еще есть, конечно, мои любимчики с другой школы. Это Runway, это Ричард Люткус. Есть две прекрасные модели, которые я постоянно сотрудничаю, да. И она недавно у вас в эфире была. Вообще, вот, Надежда Клюева, да. И мне тоже приятно, что вот такие школы по подиумному шагу тоже существуют, и тоже можно взять модель, которая тоже идеально пройдется, и им можно доверять, что у них будет шаг идеально.
1: А скажи, пожалуйста, ты учишь тоже своих моделей и ставишь шоу сам или нет?
2: У нас есть определенная команда. Я связан непосредственно с позированием. Есть человек, который ведет подиумный шаг, есть педагог, который у нас ведет стилистику, и каждый человек у нас занимается своим делом. Есть еще прекрасные люди, которые помогают тоже со школы, как раз живут, Ричард Люткус, и, соответственно, тоже приходят к нам и помогают нам обучать наших прекрасных девушек, женщин.
1: Да. То есть у вас такая коллаборация и дружная семья?
2: Дружная семья, да. Если со мной дружат, то я буду дружить. Если со мной не дружат и что-то там говорят, я, конечно же, призадумаюсь и скажу, да. Я вот, знаете, как по фильму «Дьявол носит Прада», вот так возьму, скажу, это все.
1: Перечеркиваем вас. Поэтому дружите со мной, друзья.
2: Да-да-да. А так-то я могу и припомнить что-то, да. Да.
1: Так что хорошие люди тоже все помнят.
2: Да, вообще-то помнят, да.
1: Да, друзья, а мы с вами слушаем еще любимую композицию нашего Евгения.

0: модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал» и я, фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Евгений Зуев, фэшн-фотограф, дизайнер одежды, создатель собственного лейбла «ЕС», основатель, руководитель школы фотопозирования «ЕС Академи». Евгений, расскажи, что тебе больше всего нравится в своем деле? Что ты больше всего любишь из всего, чего ты делаешь?
2: Ну, наверное, мне нравится, когда приходит человек без опыта. Когда человек приходит вот на курс или вообще
1: такой беленький,
2: в целом,
1: как лист бумаги.
2: Да, и ты из него там вот лепишь, что-то делаешь, создаешь новую версию, и это очень мне нравится. Обновлять, знаете, полностью обновлять, вот, как говорится, человека или добавлять что-то новое в человека. Это очень круто. Человек для меня вот как бы вдохновение.
1: У тебя все-таки больше даже психологическое, да?
2: Да.
1: Такая данная, что тебе нужно покопаться в нем,
2: да.
1: Узнать, раскрыть,
2: поизучать,
1: да?
2: Да-да-да, раскрыть. Угу. Это очень интересно. Но еще, конечно же, мне нравится, назовем так, в принципе, Петербург меня вдохновляет. Прогулки меня вдохновляют. И я люблю вот этот сам, как говорят, атмосферу всего Питера, странности в Петербурге, искусство, архитектуру. Ну, это мне очень нравится. Да.
1: Mm-hmm.
2: Один раз у меня был тоже эфир, меня сравнили Пигмалион и Галатея, или что это вроде, да. И они мне задали вопрос, девушки, и я такой, типа, сначала выпучил глаза, не знал, кто это, а потом понял, я скульптор, mm-hmm. человек, который реально лепит лучшую версию, так и назовем, да.
1: Такой, да, как пластилин, все это тело вылепить, надеть, все, что нужно, да, все, что правильно.
2: Еще добавить жизнь, кстати, в это тело нужно.
1: Жизнь
2: в плане, чтобы он был живым, настоящим, не искусственным, не постановочным, а вот именно живым.
1: И да, и фотография, чтобы была как живая, да, смотришь на нее,
2: естественность, да,
1: чтобы она была не движима.
2: Да, движимая, да.
1: Скажи, в своих вещах ты тоже психологическую версию рассматриваешь? Или ты просто создаешь, у тебя вот такой поток, надо это делать? Или ты там вкладываешь, так, это будет страстная красотка, которая пойдет по красной дорожке, там, не знаю, покорит все сердца?
2: Ну, в любом случае, в каждом наряде у меня какая-то есть информация, какой-то посыл для народа. То есть вот даже вот, если предыдущее говорить про этнокорни, там, естественно, был посыл, что это связано с моими корнями. Первая Марс атакует. Может быть, я в первой коллекции показал, что, типа, меня, знаете, это как инопланетяне спустили вниз, и я вот появился как дизайнер креативных нарядов вот в этом мире. Спустился, да. Во второй коллекции Эльвира, повелительница тьмы, я вдохновился темной, наверное, своей стороной, назовем так, что, типа, вот можно быть и вот такой роковушкой, назовем так. А в третьей белой, белоснежной, это, знаете, как птица Феникс, которая такая раскрылась, и вот она заново в белом платье, такая вся утонченная, элегантная, показывает, насколько она вот этот, как лебедь, знаете, вот это.
1: И на голове легкая. У тебя была шляпка,
2: да,
1: из лебедя, да?
2: Да, вот эта шляпка, да.
1: А как ты придумал такую шляпку?
2: Ой, это папье-маше.
1: Собирался?
2: Ну, в принципе, папье-маше не так сложно делать, да. И, ну, да, это очень интересно.
1: А скажи, все свои наряды ты шьешь сам?
2: Иногда сам, иногда мне помогают, конечно, помощники. Но, опять же, всю концепцию, конечно, выстраиваю я сам, и, соответственно, все делаю сам. И в плане, ну, в любом случае, команда нужна. Вот я сейчас понял, что последними две коллекции команда нужна, потому что ты один все это не справишься. Потому что у меня даже появились сейчас ассистентки, которые мне помогают. Такого не было у меня раньше, все делал сам. Так нужно, в любом случае, в любом бизнесе нужно иметь людей. То есть, соответственно, чтобы они каждый что-то делали. Это туда пошла, это то сделал, и так далее. Но это же есть, когда бизнес развивается, соответственно, когда человек становится большой компанией, то нужны люди. То есть, в любом случае, люди, и они должны быть такие же, как ты. То есть, зажжены вот этим.
1: Да, я хотела тебя как раз спросить, как ты выбираешь себе команду? Ну, понятно, они должны быть такие же, как ты, немножко сумасшедшие.
2: Да, немножко сумасшедшие и креативные, конечно же, потому что у меня, ну, я не скажу, что какой-то отбор, но вот креативность, она должна прям быть в этом человеке. Деле, да. Да, и в теле, и в деле, в теле.
1: А давай поговорим о твоих мечтах. О чем ты мечтаешь таком глобальном? Что будет дальше? Как твой проект будет продвигаться? Какие коллекции? Не знаю, лет через 10.
2: Примерно. Ой, вообще я мечтаю, знаете. Я тут, когда в отпуск летал, я тут понял, что я хочу отдыхать на море, лежать, пить коктейль и открывать файл Excel, и чтобы там приходили циферки. И я такой, да-да-да, алло, Раиса, алло. Да-да-да, все готово. А вообще у меня вот фильм, прототип вот этого меня, это «Дьявол носит Прада», естественно. То есть я чувствую себя иногда Мирандой Присли, которая кидает пальто в своих ассистенток. Но нет, я добрая Миранда Присли. Вот. Ну, я мечтаю о компании реально глобальной, чтобы она была прямо расширенная. У меня раньше была такая мечта. Я хотел, знаете, вот на Большом проспекте Петроградской стороны есть Ревгош, и я хотел вот такое трехэтажное здание, чтобы у меня на первом этаже был мой шоу-рум, на втором меня проходили там занятия, на третьем я показывал показы. И это вот была у меня мечта в 2012 году, да.
1: Очень классная мечта. Да. Прям вообще. Прям и ты молодец, компанию. Что ты делишься ей, да, потому что люди услышат и скажут, блин, классно. Не, человек прямо... мечтает, не
2: но
1: боится.
2: Но я к этому иду, я так-то уже к этому стремлюсь. У меня уже этаж почти в моем бизнес-центре, где я
1: вот,
2: снимаю.
1: Еще осталось два.
2: Я к этому стремлюсь, да. Ну, мне, я говорю, я горю этим делом, я люблю это дело, я люблю креатив, я люблю вот людей, которые ходят, потому что все-таки от людей идет тоже это вдохновение.
1: Ну, мечты сбываются, и, конечно же, желаю, чтобы они сбылись.
2: «Газпром».
1: Да-да-да. Ну, не «Газпром», а Евгений Зуев.
2: Евгений Зуев, да-да-да.
1: Да, представляешь, вот этот трехэтажный не Ревгош, а Евгений Зуев будет?
2: Да, нет, там будет написано «Е. Зуев». Большим. У меня же там логотип же, собственно, да. Розовый причем.
1: «ЕЗЭ». А почему розовый?
2: Не знаю, первая коллекция была розовая, и вот поэтому она с первого началась вот розовой, да-да-да.
1: Ну и дай нам, пожалуйста, какой-то модный совет.
2: Модный совет дам такой. Не бойтесь экспериментировать, любите то, что делаете, творите, создавайте, и, конечно же, будьте лучшей версией себя и любите себя.
1: Вот такой поцелуйчик от Евгения Зуева. Напоследок. И мы слушаем Алису Мон. Твою любимую композицию,
2: да?
1: «Алмаз»?
2: Да.

0: модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
1: С вами передача «Модный портал» и рубрика «Субкультура от Аси» от юного дизайнера бренда «Ася».
2: Вы когда-нибудь просыпались среди ночи, но монитор компьютера уже светился? На рабочем столе фотография пустого коридора вашей старой школы. Трава там слишком зеленая, а небо неправильного голубого цвета. Вы не помните, как туда попали. С вами Ася. Сегодня мы говорим о верткор. Верткор не слушает в наушниках по дороге в офис. Его чувствуют. Это субкультура, которая выросла из картинок 2017 года. Низкое качество PNG, демотиваторы про тревожность, гранж. Но настоящий расцвет – это 2020. Представьте, вы смотрите семейный альбом 1998 года, но на всех фото ваше лицо размыто, а на заднем плане висит табличка «Здесь нет морали». Это смесь ностальгии по детству и ужаса перед тем, что детство вообще было. Ключевая фраза «Верткор» — это желание вернуться в место, которого никогда не существовало. Визуально это фото с мыльницы 2004 года. Небо, вырезанное в пейнт, истуканы из советских мультфильмов, пустые торговые центры или комната, где все розетки на потолке. Звучит это странно. Главный жанр здесь — NextD или сломанный эмбиент. Треки вроде «Custom Logo» от «Телепат» или забытые MIDI-файлы из установочных дисков Windows 95. Артисты скрываются за никами и случайных цифр 4833 MyAU или Sorry MP3. Чувствуете это ощущение, что кто-то не так перекодировал ваши воспоминания? В отличие от панка или металла, у верткор нет манифестов. Его святое писание – это гайд по прохождению Half-Life 2, найденный на чердаке. Субкультура говорит о деконтексте. Здесь нет людей, только их следы. Мяч во дворе, один ботинок на лэп. Это эстетика поколения, которая выросла на смешариках и форумах с хентай-артом. Но одновременно помнит, как ловила птичку на кнопочном телефоне. Парадокс верткор в том, что у него нет одежды. Вы не можете купить мерч «Пустой подъезд». Но стиль — это нарочитая эпоха «Мисфит». Огромные свитера с вытянутыми рукавами, VHS-камеры на шее, айфоны 4-го поколения без чехлов и обязательно очки с диоптриями без линз. Иногда наклейка с коровой в неестественных тонах. Но, ребята, если вы наденете киберпанк-костюм, вы делаете это неправильно. Верткор не выделяется, он исчезает. Помните, вы не одиноки в этой бесконечной галерее сломанных PNG. Мы все еще транслируем сигнал. С вами была Ася. Следите за новыми выпусками и до встречи.
0: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
1: Наша модная передача подходит к концу. Следующие фэшн-мероприятия пройдут 20 июня. Шоу «Ее Величество. Женщина. Арт-пространство Гулливер». Также 20 июня фестиваль «Кос и традиций и творчества». И, конечно же, еще раз 20 июня, очень такой день, забитый мероприятиями, День молодежи в парке «Малиновка». И, конечно же, с фэшн-показами. В модном портале была эксперт моды Оксана Венкина, Евгений Зуев, фэшн-фотограф, дизайнер одежды, создатель собственного лейбла «ЕС», основатель и руководитель школы фотопозирования «ЕС Академии». Ася с рубрикой «Субкультуры». Руководитель проекта Саша Семенов. До встречи. Пока-пока.
3: Я в шоке. Где новая музыка?

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

и нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.

0: на Радіо Шок. Регіна Притула. Оригінальний мир. В прямом эфире Радио Шок.
1: Радио Шок. Добрый вечер, дорогие друзья. Всем привет-привет. Сегодня понедельник, время 19.00. Это значит, что в эфире ваша, я надеюсь, любимая радиоведущая Регина Притула и программа «Оригинальный мир». И сегодня, в этот прекрасный летний понедельник, когда мы чувствуем всю питерскую погоду и солнце, и дождь, мы поговорим с человеком, который так же прекрасен, как питерская погода, имеет такое же количество достижений, как прекрасный Санкт-Петербург, который и писатель, и публицист, и журналист, и музыкант, и радиоведущий, а также мой прекрасный коллега, который пришел на Радио Шок задолго до меня, Святослав Коровин, которого вы все знаете как эксперта Коровина. Слава, привет!
2: Ну, не могу не начать традиционно. Раз-два, Питер-Москва, эксперт Коровин на связи. Ныне в более широком качестве, потому что эксперт Коровин — это все-таки наша родина, история, а так Святослав Коровин. Но я, вот ты вот все перечисляла сейчас, вот эти вот регалии, я в последнее время начал, вот когда их список все больше и больше, там, прозаик, актер сериалов, там можно вспомнить еще что-то. Я придумал простой общественный деятель. Я же делаю что-то для общества.
1: Это разве синоним?
2: В моей вселенной, да. Я же делаю что-то для общества хорошее.
1: Смотри, ты на самом деле опередил мой первый вопрос. В начале каждой моей программы у меня всегда есть так называемый диалог в лифте. Ты знаешь, что это такое?
2: Нет, расскажи.
1: Смотри, мы говорим про Америку. В Америке все бизнес-центры находятся в небоскребах. И чем выше этаж в небоскребе, тем выше статус человека, который там работает. И часто для человека, который работает на более нижних этажах, единственный шанс подняться по карьерной лестнице — это успеть за время, пока он едет в лифте с кем-нибудь, кого он случайно поймал из генеральных директоров, презентовать себя. Обычно это занимает там типа 20-30 секунд. И вот с этой истории пошла так называемая презентация в лифте, которая учит на всех бизнес-тренингах, когда у нас есть 20-30 секунд, чтобы рассказать нашей прекрасной обширной аудитории о том, кто ты, как ты себя презентуешь и чем ты можешь быть интересен и полезен.
2: То есть ты предлагаешь за 20-30 секунд рассказать, кто я такой?
1: Да, как будто люди, которые нас слушают, тебя никогда вообще не знали.
2: Я журналист, который более 20 лет пишет о музыке, который в свое время писал о молодых, никому неизвестных, нынешних суперзвездах. У меня есть отличная чуйка на все хорошее, что становится в итоге знаковым. Я, кажется, уложился в 8.
1: Круто. И на самом деле это прям очень интересно. Смотри, давай тогда пойдем по существу. Ты говоришь, что ты более 20 лет пишешь о звездах, но у меня есть второй стандартный вопрос, который я всегда задаю, и он звучит как: кто ты по образованию?
2: По образованию я религиовед.
1: Опа.
2: Это узкая довольно специальность, она светская, потому что иногда люди удивляются, говорят, а почему ты не в рясе, а не с бородой? Нет, это абсолютно светская специальность, как экспертная, исторически-философская. Плюс есть вторая специальность, она, скажем так, военная, военный психолог, это у нас военная кафедра была. Но в целом, да, религиовед. И, кстати, предупрежу, наверное, один из следующих вопросов по поводу моей идентификации себя как журналиста и связи с образованием. Меня всего один раз один редактор так в походячку спросил: Слава, а ты журфак где заканчивал, с ПБГУ или где-то еще? Я говорю, я нигде не заканчивал. Ладно. Все, это был единственный раз, когда меня как журналиста спросили о том, вообще, есть ли у меня хоть какое-то образование. При этом я знаю, кстати, большое количество журналистов, которые, имея образование, не имеют ни одной публикации после окончания универа. То есть они пока учатся, они там что-то вот, как это, ну, им надо, да, там публиковаться, какие-то практики проходить. Вот к нам, например, на Радио Шок там приходят ребятки какие-то. Вот, они потом выходят и начинают торговать, вот, например, лодочными моторами. Это прямо вот живой прецедент.
1: Слушай, меня другой вопрос интересует. Как тебя занесло на факультет религиоведения?
2: Это был факультет социальных наук РГПУ имени Герцена. Я шел туда с четким пониманием, что я буду политологом, потому что там было 4 направления: история, социология, политология и религиоведение. Религиоведение для меня была какая-то дичь дикая, это что-то непонятное, это какие-то там вообще непонятно что. И у нас 2 курса первых мы учились все вместе, а потом у нас было разделение. Соответственно, за эти 2 курса я история понятна, я познакомился с социологией, понял, что мне не по пути. Я познакомился с политологией, понял, что мне тоже туда как-то не по пути. А потом в конце 2 курса пришел Вячеслав Михайлович Кудряшов, сел перед нами и сказал: «Эй, ребятушки, давайте я вам расскажу много интересного». Я очаровался этой харизмой преподавателя, его сейчас уже нет с нами. И вот это вот и все преподаватели именно кафедры религиоведения, они очень харизматичные были, и я, меня учили легендарные просто люди, как Николай Семенович Гордиенко и так далее, то есть это личности, я больше как раз шел за личностями, и мне образование дало возможность какого-то самопонимания себя тоже как личности, как интересной, многосторонней, многогранной, потому что религиоведение — это очень широкая наука.
1: Слушай, а кем вообще в быту работают религиоведы?
2: Ну, это начиная от каких-то преподавателей всевозможных дисциплин вот в школе.
1: Ну,
2: ты, наверное,
1: это да,
2: знаешь.
1: Но там его классный руководитель ведет.
2: К сожалению.
1: Да, к сожалению, вот, согласна с тобой.
2: И заканчивая разборами межконфессиональных каких-то проблем в судах и так далее. Ну, например, какой-то конфликт произошел, какая-нибудь там, не знаю, бабушка подцапалась с каким-то представителем другой конфессии, да, и у них там начинаются вот эти какие-то взаимные терки, кто кого оскорбил, и вообще было ли оно такое. Или наоборот, что преступление имеет ли под собой какой-нибудь вот религиозный там...
1: Неужели, например, настолько большой спрос?
2: Спрос, ну, я как-то ни разу не работал по этой специальности, к сожалению, а может и к счастью, не знаю. Но вот иногда просто бывают такие вещи, что происходит какое-нибудь страшное событие, и, например, там расставлены свечи, нарисованы пентаграммы, и то ли это хулиганы похулиганили, то ли там реально в городе какие-то появились странные люди в черных капюшонах, которые вот ходят по всяким невеселым местам и делают невеселые дела.
1: Неожиданно. Как тебя с факультета религиоведения занесло в журналистику?
2: О, это меня одновременно с образованием занесло в журналистику. Это мне было 19 лет. Я только-только вступал в какую-то взрослую жизнь, так таковую. У меня завязались какие-то первые отношения. Мне надо было как-то очень впечатлить девушку. Песни я тогда писал неказистые, сразу говорю. Это был как, ну, это ужас, был кошмар. Стихи писал, ну, там все писали стихи. Она была фанаткой группы «Алиса». А у меня семейная моя история напрямую связана с этим коллективом. То есть я назван в честь основателя Алисы Святослава Задери, он друг нашей семьи был и так далее. И у группы «Алиса» был юбилей, 20 лет, сейчас им уже 40 много лет, а тогда было всего лишь 20. И я тогда написал статью, в которой рассказал все вот эти свои семейные истории, которые мне мама рассказывала, она как раз тусила с Алисой до прихода Кинчева. И статья называлась «Алиса да Алиса». Я пришел на тот момент, ныне, к сожалению, не существующий, но максимально легендарный журнал «ФУЗ». Кстати, Саша Долгов был у меня в программе, их редактор, вот, собственно, здесь сидел. И вот пришел просто туда с ноги, с улицы. Я просто позвонил туда, сказал: «Здравствуйте, у меня вот есть статья». Они мне, как бы сейчас сказали, присылайте на мейл. Нет, тогда сказали: распечатайте, принесите дискету и бумагу.
1: Я точно, туда... были же еще дискеты.
2: Да, я поехал на Выборгскую, а тогда еще был красная ветка метро, она была разорвана.
1: Разорвана, да.
2: То есть я ехал довольно долго, выхожу на трясущихся ногах, подхожу к этому вот зданию с проходной, с дисковым телефоном, набираю там три цифры, мне отвечает Леша Любимов, второй тоже, ну, второй ключевая фигура в этом журнале.
1: Слушай, подожди, это в универе уже учился?
2: Да, да, да. И вот этот Леша Любимов такой говорит: «Да, я сейчас спущусь». Спустился, говорит: «Ну, пошли». Сел прямо передо мной, достал эти листы, смотрит на них, читает, читает. И у него, он еще такой очень интересный человек был, вот по нему не поймешь. Вот никакой реакции. Он просто читает, читает. Потом вдруг внезапно открывается дверка, и из этой дверки выходит Саша Долгов. Это главный редактор этого журнала, который просто фигура максимально инфернальная. Я его видел до этого на мероприятиях этого журнала. Это вот, представляешь себе, ну, в хорошем смысле этого слова, такой мистический, готический Дракула. Только вот очень светлый. Такая, с Дракула со знаком «плюс». И вот Любимов ему протягивает листы, говорит: «Видишь, что парень принес?» Любимов берет их, просто за 5 секунд так сканирует, говорит: «Эх, жалко, номер сверстали». Я вопросительно смотрю на него, мол, что, не успел? Он смотрит на меня в ответ и говорит: «Переверстаем». Вот так, собственно. Ну, до этого у меня была одна унылая...
1: А вопрос, а это было за оплату или просто за понты напечататься?
2: Для меня это было понты напечататься, но мне дали за это еще и денег. До сих пор помню, это были 4 полосы, это было 400 рублей. Но для 2003 года...
1: Это были огромные деньги.
2: Ну, не то чтобы огромные, мне еще при этом напихали кучу дисков, каких-то там сборников. Я открыл для себя, кстати, некоторые группы. Я впервые, по-моему, осознанно на сборнике от этого журнала «ФУЗ», например, «Пилот» услышал группу. Вот даже так. И там,
1: хотя «Пилотка» там времени уже много лет
2: да,
1: выступала.
2: Да, ну я... понимаешь, я знал, что они есть, но я их никогда не слушал. А тут вот прямо, ну, уже принудительно.
1: А ты не был, что ли, на их концертах в СКК?
2: Нет, я не был на их концертах в СКК.
1: Не на пилоте, а на премии журнала.
2: А я был не в СКК, я был в юбилейном.
1: Ну, СКК юбилейный.
2: Да, я их видел, разумеется, но никогда пристально не слушал. То есть они для меня были, ну, какой-то выходит мужик там в камуфляжных штанах, что-то странное поет, песню про маму, там, Панаму, что такое. А там была какая-то такая песня, не помню, какая-то вот прямо нехарактерная. По-моему, вот это «Осенняя пора». Пум-пум-пум.
1: Да.
2: И я такой, ничего
1: горько
2: себе.
1: Горько могло быть, горько там часто.
2: Не-не-не, вот это «Осенняя пора» была. И я такой, ничего себе, как это так. Ну, какая-то вот такая вот песня странная, нетипичная. И меня эта нетипичность, она зацепила.
1: Слушай, у меня на самом деле самые теплые детские воспоминания связаны именно с премией журнала. Вот, потому что это был первый рок-концерт, на который я ходила.
2: Ходил в 2000 году, это был мой первый рок-концерт, премия журнала «ФУС».
1: Вот, мне кажется, даже я ходила в 99-м, мне кажется, нам было по 15. И еще помнишь, в этом старом СКК там были такие крыши над выходами, и на них можно было танцевать.
2: Ты имеешь в виду все-таки юбилейный. Дворец спорта юбилейный. СКК – это другая площадка.
1: СКК юбилейный назывался.
2: Нет.
1: Спорим?
2: Спорим. На что?
1: На щелбан.
2: Отлично, хорошо. В музыкальной паузе будем.
1: Да. Он назывался СКК юбилейный.
2: СКК петербургский.
1: Было СКК Гагарина на Гагарина.
2: Так, давай, это внутренняя разборка. Все, давай, а то сейчас это...
1: Хорошо, погнали дальше.
2: Короче, если мы не выйдем после музыкальной паузы, Регина просто потеряла сознание щелбана.
1: Вот, хорошо, смотри, ты напечатался первую статью.
2: Она на самом деле не первая, она на самом деле вторая, потому что до этого я в одном таком маленьком журнале с холодильниками на обложке писал большой материал, репортаж о нашествии. В тот год нашествие еще проходило в радиоформате только, ну, то есть это выглядело так, что я сидел у радиоприемника и делал какие-то заметки. Она ужасно унылая, и она как-то, ну, не пафосно, что ли, что она первая, она нулевая такая, она как демка, знаешь, вот есть демо-записи, а вот первая прямо такая официальная, это вот ФУЗ. Статья Алиса, да, Алиса, кстати, ищите. О, кстати, мне до сих пор люди, некоторые пишут, что, о, читали вашу статью, помним. Вы не тот ли легендарный автор статьи «Алиса да Алиса»? Ну, это действительно то есть знаковый материал.
1: Слушай, учитывая всю вот... последующие 20 лет твоей работы. Не было ли обидно, что ты не поступил на факультет журналистики?
2: Нет, ни разу нет. Мне почему-то казалось, что... Ну, как? Когда я понял, что на самом деле можно было учиться на журналиста, я уже прошел большой путь, у меня уже было более сотни публикаций, и я вдруг для себя понял, что то, что я проходил на практике методом проб и ошибок, на самом деле вполне возможно, более коротко я бы получил в университете.
1: Смотри, вопрос тогда еще один по публикациям и двинемся дальше. Публикации – это больше про реализацию какого-то внутреннего потенциала, про выдачу какой-то внутренней информации, про то, что толпа просит хлеба и зрелищ, про то, что есть какой-то конкретный, ну, условно, заказ у какого-то там, не знаю, издания на публикацию какой-то темы, вот. Или же это про зарабатывание денег и пишем про то, про что больше платят. Будут платить по холодильнике, будем писать про холодильники.
2: Хочешь, я тебе расскажу про единственную мою заказуху? Прям давай, махровую заказуху. В одном студенческом журнале, не помню, как он назывался, правда.
1: Ну, неважно.
2: Я вел колонку рецензий. Ну, соответственно, за каждую рецензию мне платили 5 момент. Ну,

0: это было как такая некая звездочка на фюзеляже, что, мол, вот я вот такой вот, смотрите, я замечательный. Это
1: короче,
0: был
1: меня
0: пафос.
1: Только звезды.
0: Ну, только Тиакуми пишу, да и, в общем-то. Вот. Но со временем у меня появилась определенная социальная миссия, которую я до сих пор делаю, это открывать новые имена, помогать новым именам. Я тогда в начале нулевых очень много писал о группе «Последние танки в Париже». На тот момент это была группа, которая собирала в клубе «Орландино» 30 человек, ну, то есть, понимаешь. Я писал о молодых, малоизвестных на тот момент Animal Jazz, Психии, Аматори, ну, как...
1: В «Скворцах», наверное.
0: Ну, «Скворцы» Степанова позже появились, они вообще их первый концерт, по-моему, если я не ошибаюсь, был на разогреве у моей группы. Вот, «Скворцы»-то им сколько-то сейчас, лет 10-15, наверное.
1: А сейчас какой-то юбилей им сейчас.
0: Ну, сколько-то там, да. Вот, и вот это была прямо какая-то определенная социальная миссия, то есть помочь, не так, что я помогаю, я демиург, нет, это было такое, что я вижу что-то клевое, интересное, и мне хочется людям рассказать об этом. И я вот продолжаю, собственно, этим заниматься, вот даже на радиошоу, когда зову каких-то гостей, когда есть программа «Радиоприемник», в которой я... Как люблю говорить, обзираю всякую хорошую музыку. Вот. И да, так вот. Просто у меня никогда не было. Как-то я всегда очень быстро выходил на такое прямое с редакторами, с прочими, что сначала мне там давали какие-то задания, а потом говорили, ну там сам найди там что-нибудь, у тебя же там знакомых-то много там. Вот, собственно, так вот в одном из журналов питерских мне редактор дал бразды правления, говорит, давай, вперед там, кого мне предложишь? Я ему говорю, Кипелова. Я такой, чего? Я говорю, ну вон, все, сейчас напишу Кипелову. Он говорит, ну если получится. Получилось. Там же были Калинов мозг, кого угодно. И вот так вот как-то никто надо мной не давлел. Я очень не люблю вот эти вот
1: самая
0: заказы.
1: Самая большая твоя статья.
0: По объему?
1: Да.
0: Наверное, это статья «In the Punk's Tales». Это история российского панк-рока. Она тоже, кстати, считается в определенном смысле легендарной в определенных кругах. Там, потому что есть очень интересный момент, что, ну, как панк-рок же невозможен без гражданской обороны. И я на тот момент пообщался с Кузей УО, ныне покойным, который, кстати, тоже приходил на радиошок, не ко мне, правда, к Максу Темнову. И он мне тогда рассказал про какую-то свою группу под названием Apollonix in the Grim Punk Steos. Я такой счастливый написал про это, и потом кто-то Летова спрашивал про эту группу, и Летов говорил, ой, ну я не знаю, там что там Кузьма, там может что-то делал. То есть, понимаешь, эксклюзив из моего материала донесли до Летова, собственно. Вот. И она была действительно большая, она была на 6 полос, красивая, классная, с фотографиями всякими эксклюзивными, и, ну да, вот такая.
1: Самая та статья, которой ты больше всего гордишься?
0: А ты знаешь, наверное, таких вот нет, вот чтобы прямо вот как эталонное.
1: Вот, что ты вот считаешь, вот это вот, вот здесь я вот отработал на 1000%.
0: Ты знаешь, у меня был очень интересный момент, сейчас ты поймешь, почему у меня такое отношение. Я перебирал недавно у себя в кладовке старые журналы, вот, ну, в которых тоже публиковался, и листаю, думаю, о, смотрю, так, интервью с группой «Калинов мост», начинаю его читать. Читаю, так, вопрос хороший.
1: Это твоя статья.
0: Да, и в конце, а я вообще не помню, я потом только вспомнил, да, действительно, я же брал это интервью у Ревякина, но вот тот момент, когда, видимо, я вот прочитал, я такой, хорошие вопросы, классно все построено, круто. А так, ну, конечно, я...
1: У меня, можно я тебе прерву, у меня была такая ситуация очень смешная, пару недель назад. У нас, я живу во Всеволожске, у нас не очень много заведений, где можно перекусить. Вот, и мы с подружкой договорились в 8 утра попить, значит, сестра кофе. Я, значит, захожу туда, сидим, пьем кофе. Ко мне подходит мужчина, вижу его первый раз в жизни. Вот вообще ни разу не видела. Он ко мне подходит и говорит, я не помню, как вас зовут, но ваша фамилия Притула. Я говорю, ну да, угадали. Он такой, я не угадал, вы брали 2 года назад у меня интервью.
0: Вообще странно было бы, если бы угадал.
1: Вот, он говорит, вы брали 2 года назад у меня интервью, нам так понравилось, как вы отработали, как вы сделали интервью, типа, очень классно, давайте еще поработаем. Вот, я бы не вспомнила. Никогда, понимаешь?
0: Ну, тут уже немножечко, да, ну, как бы другое, да, то есть, потому что просто когда ты пишешь статью, она как бы, это же материальный какой-то объект, понимаешь, ну, ты его создаешь.
1: Так интервью там тоже материальный объект, я же его фоткала, брала у него интервью, понимаешь, там писала этот текст потом.
0: Вот, ну и опять-таки, продолжая, опять-таки, вот момента гордости за что-то, вот просто понимаешь, когда у тебя 10 материалов, легко выбрать один, которым гордишься.

0: родишься. А когда у тебя их там 500...
1: А ты считал?
0: Нет. Нет, я помню, что я считал до 100 свою сотую публикацию, как-то даже отпраздновал, это было давно, лет, наверное, там 15 назад. И я так, наверное, надо считать. Но опять-таки, какие-то там они потерянные у меня где-то есть, какие-то я для интернета там писал.
1: То есть, а ты считаешь только те, которые были в бумажной прессе?
0: Да. Да.
1: То есть те, которые публиковались в онлайн-СМИ, ты не считаешь?
0: Да, вот так вот, я такой старовер.
1: Окей. Мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу. Ты попросил поставить группу «Харакири». Расскажи про группу, про выбор и вообще, чтобы наши радиослушатели прониклись песней заранее.
0: Про выбор песни?
1: Да.
0: Песня, я так понимаю, что это «Маленький принц» будет.
1: Да.
0: Буквально, кстати, сегодня я с одним человеком говорил про... Мы обсуждали, как ни странно, «Маленького принца» Экзюпери. Вот, нашли то, что это довольно инфантильное, деструктивное произведение, но это не важно. Вот. Коллектив «Харакири» — это группа, в которую я и Сашка Каменский, и ныне из группы «Стереозвук» собрали в 2007 году, 4 июля. Выпустили мы 5 пластиночек. Вот эта вот песня как раз с 5-й пластинки, которая называется «Миллиарды светил». И, кстати, интересно, что именно эта пластинка напрямую связала меня с «Радиошок», потому что мое первое появление в эфире «Радиошок», хоть в каком-то качестве, это была радиопрезентация этого альбома. Была Лера Счастье ведущая. О-о-о. И вот, собственно, вот так вот, как круг замкнулся немножечко.
1: А, кстати, интересно, как Лера на тебя вышла?
0: Я не помню, как. Это как-то происходило все через... По-моему, это как-то Макс меня просто поставил перед фактом. Скорее всего, вышел когда альбом. Я разослал пресс-релизы в разные СМИ, включая «Радиошок». И мне просто, скорее всего, до Макса оно как-то пришло. И он как-то сказал, давай там устроим эфир. Я, правда, не помню всех этих деталей. Помню только, что я пришел тогда к Лере в каких-то ужасных камуфляжных штанах и каком-то непонятном свитере. Я даже не знал, что там фотографироваться надо. И выглядел очень...
1: А как потом ты стал радиоведущим здесь?
0: Мы начали общаться с Максимом Темновым. А давай после песенки как раз поговорим о радио.
1: Ой, слушай, вообще я тут задаю вопросы. Ладно, группа «Харакири», песня «Маленький принц». Я напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе «Общение» вы можете присылать любые вопросы, собственно говоря, по жизненному пути нашего эксперта Коровина, по его достижениям, а также по тем темам, которые мы уже поднимали. Поехали.

0: прямом эфире «Радио Шок».
1: А мы продолжаем. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о том, как можно достичь вообще любого результата. Пока мы с экспертом Коровиным обсудили то, как он стал суперкрутым и популярным журналистом-текстиком.
2: Кстати, вот насчет...
1: Текстовиком.
2: Ну, понимаешь, вот это тоже суперкрутой и популярный журналист, это всегда попахивает, знаешь, каким-то таким очень медийностью в плане того, что вот ты ходишь, а занимаешься в итоге не журналистикой, а просто сидишь и о чем-то рассуждаешь, светя лицом в экран. Я вот как-то всегда очень далек был от этого, и очень часто люди даже не представляли, как я выгляжу, и когда знакомились со мной, где-то мы могли, где-то через неделю человек говорит: а, так подожди, так ты вот этот, я же читал твои материалы-то, да, я же знаю тебя. Вот были такие вещи, и это вот отсутствие определенного тщеславия, которое, может быть, с одной стороны, помогает, но, может быть, и вредит мне. То есть иногда хочется вот как, не знаю, как там Захар Прилепин, которого все видели, потому что он везде, то есть везде там и тут ведет, и тут ведет, и тут ведет, да, ну, как-то персонифицирован, а я немножечко так вот как-то вот в стороне всегда. Я же наблюдатель, понимаешь?
1: Ну, видишь, у меня вопрос про амбиции обычно последний, но раз уж мы зацепили сейчас Захара Прилепина, давай про это поговорим. Если мы говорим про амбиции журналиста, для тебя они какие? Ну, то есть, вот смотри, если мы говорим про амбиции музыканта, то это что-нибудь, я не знаю, Лужники, да? Если мы, ну, там, условно, или там Кремлевский дворец съездов. Если мы говорим про амбиции журналиста, то это что?
2: Ты знаешь, у меня как-то оно все идет само, идет своим путем. Есть разные люди, у которых я хочу брать интервью. У меня есть этот списочек. И он частично уже случился. То есть там зачеркнуты некоторые
1: имена. А ты не у всех еще взял, у кого хотел?
2: Да, конечно, не у всех. Я очень хочу взять у Константина Евгеньевича Кинчева интервью. Мне кажется, мне с ним интересно было бы пообщаться. Причем даже не о музыке, а вообще о каких-то взглядах. Потому что...
1: Но он, по-моему, не дает.
2: Вот в том-то и дело, что он как раз и говорит, что, ребята, я все в альбоме сказал своем. Угу. Вот альбом Гойда, и вот все, вопросы снимаются. Мне очень с ним прямо хочется поговорить, знаешь, по душам. Может быть, даже не под диктофон такой, знаешь, интервью, которое никто не услышит. Вот просто посидеть и вот поговорить про жизнь. Вот. Мне очень бы хотелось, наверное, применить свои журналистские какие-то навыки в каких-то больших, серьезных каких-то окологосударственных проектах, да, то есть то, что некоторые люди называют там плохим словом пропаганда, хотя в нем ничего плохого нету, то есть не изменяя себе, абсолютно как бы применить себя на как это, плохое слово служение, да, но служение там интересов вот того, что мне и так интересно без этого. Вот. То есть это как раз такое больше развитие в сторону концептуалиста некого. То есть не просто такого одинокого там стрингера, который бегает и как гонзо журналист, или кто-то бегает там один, да, а вот именно заниматься какой-то больше редакторской деятельностью. То есть я это реализую в своей вот... у меня есть, помимо всего этого, еще, как ни странно, работа, в которой я вот...
1: Которая вообще не связана с журналистикой.
2: Которая, да, она не связана с журналистикой, она связана с контентом, с управлением контента и всем остальным. То есть у меня там бывают и свои отделы и так далее. То есть я там сижу как такое концептуальное ядро. Вот мне хотелось бы как раз работать...
1: Прости, я представила тебя в формате концептуального ядра.
2: Сферический конь в вакууме.
1: Именно так я и представила.
2: Вот, и мне бы хотелось, да, то есть уже как перейти на позицию, может быть, тренеров, вот заниматься какую-то, может быть... Меня периодически зовут там в Герцена читать какие-то такие мастер-классы по журналистике, в Политех, с какими-то в ИМЦ Невского района я читал пару мастер-классов. То есть мне вот эти вот вещи нравятся, то есть как-то уже начать передавать свой опыт. Вот это вот, наверное, вот такая амбиция в сторону вот уже ухода в тренерство.
1: Почему ты не идешь в сторону лекторства общества знания?
2: Ну, как-то получается, что меня никто особо-то не зовет, а выходы на эти все истории я просто не знаю. И мы договоримся. Давай не будем спойлерить. Вот, а мне действительно интересно, причем это даже понятное дело, что в идеале это должно что-то приносить и материальное, да, но в принципе у меня есть какая-то своя личная потребность вот начать людям абсолютно не академично, как практик, объяснять, как это все работает. Даже когда я прихожу вот в те же универы, у меня самая любимая часть, это как ты думаешь, какая? Вопросы из зала.
1: Это, конечно, самое интересное.
2: Потому что когда ты там стоишь, гундосишь, там полчаса, ты вообще не понимаешь, вообще люди тебя понимают, не понимают, а потом раз, начинается. У меня были такие моменты, когда прямо во время лекции девушка показывала мне телефон и говорила: а я вашу книгу только что заказала.
1: Круто. Давай перейдем тогда к радио. Смотри, ты религиовед. По какой-то совершенно непонятной случайности, чтобы понравиться девушке, ты пошел в публицистику.
2: Не понравиться девушке, а просто чтобы быть не просто как бы человеком, ну, не просто каким-то, ну, кто такой Слава Корон? Да непонятно кто, да? То есть как будто бы заземлиться в этой
1: реальности. Ну, в общем,
2: реальности.
1: Да, ты пошел в публицистику, вот, и у тебя, в общем, там все хорошо получилось. В какой момент появилось желание быть голосом на радио?
2: Это череда случайностей, меня заманили, правда. Я по-другому это не могу назвать, но это...
1: И сейчас, видимо, тебя держат прикованным к батарее.
2: Нет, меня заманили так, что... что я вот сам сюда хожу. Это случилось очень просто. После вот как раз того интервью я начал списываться с Максимом Темновым и начал ему вот так вот просто подкидывать всякие записи всяких молодых интересных музыкантов. Говорю: Макс, послушай, может, интересно. Он начал их брать в программу представления. Это программа про отец программы «Радиоприемник», где тоже обсуждали музыку. Доходило до того, что я в конечном итоге стал уже полностью составлять весь плейлист на неделю, этот 6 песен отбирать. И в какой-то момент Макс говорит: слушай, а приходи ты как приглашенный эксперт. Ну, там вот поведешь что-то. Я пришел как приглашенный эксперт. Провели мы один эфир. Тут были какие-то люди, я даже не помню, кто это, какие-то такие мимолетные. Но у нас были некоторые радиоведущие, которые так появлялись, исчезали. Буквально через какое-то время вдруг мне снова пишет Макс, говорит: слушай, а приходи еще, проведешь эфирчик. Я пришел, тут был Денис наш. А это я понял, что это была просто контрольная работа для меня. И мы с Денисом провели какой-то офигенный прямо эфир. Он, правда, мне очень нравится. Там Денис был в шоке от того, что я принес Децела. Ну, там была пластинка Децела с Animal Jazz'ом записанная, вполне в формате нашего. И вот, соответственно, тогда уже мне было сказано, что а давай ты будешь вести. И тогда я познакомился с Серегой Василевским, который был у нас ведущим. Он сейчас ныне одна из ключевых фигур одного лейбла, подлейбла компании «Союз», так и «Давай» есть лейбл. Вот. И мы тогда начали вести вот эту программу, и как раз во время ее введения мне тот же Максим говорит: Слава, а ты не хочешь вести свою сольную программу? Я говорю: ну, какую? Ну, вот там, брать интервью у людей. Ну, я тогда как-то немножечко заскромничал, сказал: нет, я буду вести соведущий, я вот найду соведущую, и будем вести программу. И тоже Максим говорит: ну, давай сделаем просто пилотный выпуск, вот как ты можешь это все вести? Я проведу с тобой, а там дальше посмотрим. Мы нашли музыканта, и когда уже назначили дату, он говорит: ну давай название своей программы ты придумай. Я говорю: да не знаю я, как ее назвать. Он говорит: ну давай пока напишем специальный выпуск. Ну, собственно, это стало название программы. То есть вот так вот постепенно.
1: Какой это был год?
2: Это было, так, программе специальный выпуск в этом году 7 лет стукнуло. Вот, то есть, ну, 7 лет назад. Сколько там? 19-й, получается, год. Да, 19-й.
1: Что изменилось в твоем личном мироощущении как журналиста и ведущего за эти 7 лет? Какие-то ключевые, знаешь, такие вот моменты, например, там, я стал там лучше вот это, или там, я стал...
2: Я пришел к выводу, что формат классического интервью, он устарел, и сейчас больше рулит формат такой подкастовой беседы больше. То есть, да, есть, если раньше я там чертил план, мог писать даже какие-то вопросы, которые готов задать. Сейчас я вот делаю какие-то рэперные точки. Ну, что, например, вот новый альбом, там концерт-презентация, там еще что-то. Ну, и между ними начинаю строить какие-то мосты, которые должны быть смысловыми, но это дорога, которая имеет тысячи ответвлений, и в итоге беседа может скатиться в обсуждение, не знаю, там, разведения кактусов, к примеру, или что-то подобное.
1: Самая тупая ситуация, которая произошла за 7 лет в эфире.
2: У одного музыканта вышел альбом, который назывался «Про жизнь». И музыкант был в таком интересном состоянии, когда он явно был не настроен говорить. И я его говорю: вот у вас там вышел, там альбом замечательный, я его послушал, называется «Про жизнь». Про что же он? «Про жизнь».
1: И все.
2: Да. Это вот было интервью, которое я через полчаса, ну, как, по моим представлениям, уже полтора прошло. Я смотрю на часы, понимаю, что прошло только полчаса. Вот это ужасно. У меня было два таких интервью. Вот. И оба прямо вот вот это вот, когда вот появляется вот это ощущение, когда тебе вот, ну, уже вот все хочется закончить. Ну, пожалуйста, отстаньте от меня.
1: А если говорить про вот эти 7 лет, которые ты ведешь программу, про те 100 плюс публикаций, которые ты уже выпустил в разных источниках, самый, скажем так, сложнодоступный гость, до которого ты смог дотянуться?
2: Ты знаешь, вот тут, скорее всего, не то, что он сложно доступный, а то, что когда я пытался до него дотянуться, у него был сложный период жизни. Это Егор Тимофеев из группы «Мультфильмы». Я очень нежно люблю эту группу, и я пытался очень долго просто дописаться до них, и там я получал какие-то странные ответы и так далее, и так далее. То есть что-то у нас постоянно срывалось, что-то не получалось. А потом, когда Егор как-то пришел уже в норму, в какую-то прямо творческую форму, затеял новый альбом, я уже сказал... Нет, ну, он назывался либо F, либо A, это не он, слава богу. И я тогда, и я помню, что мне потом директор мультфильмов рассказывал, где где-то кому-то, ну, мы стояли втроем, я, по-моему, Стас Фоторубко, и вот она, и она говорила, ну, вот тот самый Славик, вот он очень долго мне писал, я уже не знал, как от него, куда деться, вот он уже мне прямо, там, несколько лет прямо атаковал, и я уже поняла, что, как говорится, легче дать интервью, чем объяснить, почему ты не хочешь это делать.
1: Это как в анекдоте про заводу,
2: да? Вот оно самое.
1: Хорошо, смотри, у нас с тобой...
2: Но, кстати, это вылилось в очень хорошую дружбу, это вылилось в такое нематериальное какое-то сотворчество, то есть я им помогаю в определенных вопросах, и это никак не завязано на денежных никаких вещах, это связано с тем, что они мне, например, пластиночку могут подарить, на концертик рады позвать, и мне круто, что я причастен каким-то образом, вот выходит там новая песня, и те слова, те тексты, которые я пишу к выходу этой песни, они могут звучать в больших эфирах, в больших каких-то радиостанциях, когда ее представляют. То есть, ну, я занимаюсь какой-то вот... Но это даже не работа. Это как это? Общественная миссия, социальная миссия.
1: Смотри, у нас с тобой сегодняшняя тема эфира была заявлена как «Терпение и труд, все перетрут». У тебя действительно большой послужной список, большое количество интервью с действительно звездами российской эстрады и, как я понимаю, не только российской эстрады.
2: Ну да, еще латышской.
1: Еще, да. Вот. Смотри, это...
2: Ну ты поняла, что это за группа.
1: Да. Вот. Это везение, это огромное терпение и труд, это связи, собственные связи, связи родителей, или каким образом все вот это пришло в твою жизнь?
2: Ну, точно не связи родителей. Скорее всего, то, что вот это все пришло и так развивалось, знаешь, у группы The Cure есть песня Never Enough. Это никогда недостаточно. Вот у меня всегда есть такое, вот это все выше и выше и выше. То есть мне всегда хочется вот чего-то большего, чего-то вот еще большего и еще большего. Это какая-то вот неуемная страсть к побитию собственных рекордов.
1: Ольга Бузова.
2: Что, Ольга?
1: Взять интервью.
2: Слушай, с удовольствием бы взял. Я бы, кстати, бы... Вот ты спрашивала, с кем бы я бы пообщался. Я бы с удовольствием пообщался с Киркоровым. Мне он кажется безумно интересным дядькой. Бузова, сколько я не смотрел с ней интервью, это же... Ну, она умная, она прикольная.
1: Умная, да.
2: Она вообще совершенно невероятный человек. И, конечно, я бы с ней бы пообщался бы и в рамках какого-то эфира. Да и вообще, в принципе, так вот посидеть, пообщаться. И с тем же Филом, да, и с каким-то... Ну, вот да, вот из этого мира вообще люди очень интересные, понимаешь?
1: Ну, потому что просто так туда не попадают.
2: Вот у Маликова бы взял с удовольствием интервью. Несмотря на некоторые наши производственные взаимоотношения, интервью я у него еще не брал. Вот. И вот эти вот все персонажи, они безумно мне нравятся. Вот тем, что они трудяги. Вот кто бы что ни говорил, как у нас же говорят, а, попса, чё там? Ты пойди вот на репетицию поп-звезды и посмотри, как они 8 часов могут работать каждый день, да, ставить эти танцы. Сейчас в попсе редко кто поет под фанеру, это моветон. Они поют вживую. У них миллиард концертов. У меня один знакомый стал бас-гитаристом одного очень крутого поп-исполнителя, прямо такого. Вот. И вот он рассказывал, как у них вообще жизнь-то проходит. Говорит, вот у нас сегодня концерт в Костроме. Послезавтра в Ярославле. Мы такие радостно отыгрываем Кострому, потому что, ну, еще денек будет там погулять, до Ярославля там полчаса ехать. А тут вбегает директор с безумными глазами, говорит: ребята, ребята, у вас еще концерт ночью сейчас, вот буквально через 12 часов. Они такие: где? В Рио-де-Жанейро. И они летят из Костромы в Рио-де-Жанейро, отыгрывают там концерт, возвращаются, играют в Ярославле. И вот понимаешь, вот это не... есть ли у рокеров вообще такое? Вот?
1: Ты знаешь, меня в этом плане в прошлом году очень поразила группа «Иванушки», которая неожиданно стала популярна у школьников. Все школьники вот современные, которые сейчас заканчивают, они все знают их песни наизусть. То есть «Иванушки» каким-то образом смогли выползти из небытия нашей с тобой школьной жизни и снова стать популярными.
2: Знаешь почему? Потому что те маленькие девочки, которых родители не пускали на их концерты, сейчас стали платежеспособными людьми и готовы идти на их концерты.
1: Ну, слушай, ну мы говорили...
2: Собственно, и у Сережи Жукова то же самое происходит. Ну, конечно, это не отменяет крутости материала, потому что песня «Тучи Иванушек», я недавно послушал же «Космос» вообще.
1: Да, а «Кукла Маша»?
2: Ну, это я не могу ее слушать, она... я очень сентиментален, не надо ее цитировать.
1: Слушай, нет, но я к тому, что она же тоже вообще не устарела. Короче, вопрос не про это.
2: И... так это «Тополиный пух».
1: И «Тополиный пух». У меня, правда, все еще сомневаюсь, почему и жара летит на них в июле, а не в июне.
2: Они в другом часовом поясе.
1: Я тоже об этом думаю. Вопрос не в этом. И в прошлом году я была у них на концерте на Ленинградском выпускном. В БКЗ «Октябрьский» каждый год проходит выпускной бал всех областных школьников. И «Иванушки» там отыграли огромную программу, полноценную. Ну, то есть просто все, знаешь. После этого они оделись, в смысле, не знаю, даже, наверное, не оделись, и поехали играть такой же концерт на Алых парусах. Вот, то есть как бы и, ну, мне сложно представить себе уровень нагрузки, который на них лежит.
2: Ты знаешь, кстати, когда я в 99-м году начинал заниматься музыкой, это был пионерлагерь «Молния», и мой дружок Владимир Петров, он сейчас нынче находится вот за ленточкой, как говорят, вот, но тогда мы, когда мы начинали вот это все музыка, он стучал палками по ящикам. Ну, был как бы барабанщиком. Я был как бы гитаристом, у меня была какая-то гитара мебельной фабрики имени там кого-то. Вот. И вот он до того добарабанился, что он даже в клипе «Иванушек» был в роли барабанщика, когда они там что-то делали там в гриме группы «Кис» в какой-то новогодней передаче. Ну, их же трое, да? Им нужен был четвертый персонаж. Вот, собственно, вот этого моего дружка позвали, чтобы он в гриме кота из группы «Кис» сидел и барабанил. Вот.
1: Так что прикольно.
2: Это как бы к тому, что очень много переплетено в нашей жизни.
1: Собственно говоря, вернемся к вопросу, который я тебе задала.
2: А о чем?
1: От которого мы ушли. Пауза. Сейчас, подожди. Тогда другой вопрос.
2: Действительно. Напишите в чат, пожалуйста, какой был вопрос.
1: А мы пока послушаем музыкальную композицию. Ты отобрал из всех хитов группы «Алиса» конкретную песню.
2: Вообще не хит.
1: Вообще не хит, да. Расскажи, почему именно она и с чем она связана?
2: Она связана с тем, что я ее когда услышал, думаю: Константин Евгеньевич, зачем вы написали песню про меня? Вот, понимаешь, это было такое какое-то попадание в меня, кроме его фразы, что уже скоро полвека, как я вышел на свет, там, ну, я чуть помоложе него. Но в целом это вот прямо вот мой порыв был прекрасен, как «Придурь огня» или какие-то такие вещи. Она просто вот рифмуется с моей душой, понимаешь, для того, чтобы меня понять, надо послушать эту песню. Вот.
1: Итак, «Волчий рок-н-ролл».
2: Потом заканчиваем интервью, потому что все понятно с этим человеком.
1: Группа «Алиса». Я напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе общения вы можете присылать нам вопросы. И напомните, какой вопрос мы начали обсуждать и ушли в дебри.
2: К «Иванушкам».

0: прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок». А мы продолжаем, и сегодня у меня в гостях эксперт Коровин, и говорим мы о достижении результатов. Слав, я вспомнила вопрос, который я хотела тебе задать. Мария пишет, вы обсуждали самого труднодоступного гостя, но как-то ушли к Иванушкам, я тоже не поняла как.
2: Ну, Иванушек я не достал еще, поэтому давайте сегодня это будут они.
1: Они, да.
2: Ну, вот я же сказал, да, это Егор Тимофеев. Это, кстати, была удивительная история, вот казалось бы, я про Кипелова рассказывал, да? А ведь это было очень странное, сложно сочиненное интервью, когда меня попросил их пиар-менеджер отправить вопросы для Кипелова, а потом мне пришел ответ, знаешь, в виде чего? В виде огромного, почти часового MP3 файла, где Кипелов просто на эти все вопросы отвечал. Вот, очень смешно было. Еще, кстати, интересный был случай тоже про труднодоступность. Это странно будет, потому что уже много времени прошло, но я тогда был прямо совсем молодым, да ранним, это был 2005 год, я такой весь восторженный мальчик, хожу, и думаю, хочу взять интервью у группы «Психея». И они же кибер-эмо-кор, вот это все. И поэтому я пишу им на e-mail, что хочу взять интервью, на что мне отвечает их директор, пришлите вопросы. Я такой думаю, это ж так круто, интервью по интернету. 2005 год, сам понимаешь, да, там интернет, что такое, вообще никто не знает. И вот они мне присылают ответы. Я делаю огромный материал такой на разворот. Он назывался «Психея от Ада до Рая». Ну, такая вот, помню. И у меня традиция есть всегда журналы дарить музыкантам. Ну, когда вот интервью с ними выходит, я думаю, а как мне к «Психее»-то подступиться? И они же друзья с Лешей Никоном из группы «Последние танки в Париже». Я прихожу на концерт «Последних танков в Париже». Там был день рождения у Никонова. Я ему дарю пластинку «The Cure» и говорю, а можешь вот передать, вот у меня тут есть журнальчики, вот Диме из группы «Психея», я вот не знаю, где его найти. Он говорит, так вон на диване сидит. Я подхожу, сидит человек в капюшоне. Говорю, Дима, ты? Он так снимает капюшон. Говорит, да, я. Говорю, вот я вот брал. Он такой, о, это вот эти, крутое интервью, слушай, прикольно, что принес, а то я не могу нигде найти его. А давай ты мне подпишешь его как автор. И это был мой первый автограф.
1: Круто. Слушай, на самом деле труднодоступные гости, это был как бы предыдущий вопрос, а я вспомнила вопрос, с которого мы на самом деле ушли на Иванушек. У нас тема эфира «Терпение и труд». Да? Каким образом ты выходил на все вот это вот великолепие, которое у тебя сегодня есть? Это связи родителей, это личный труд.
2: Родители мы отмели.
1: Отмели, да. Это личный огромный труд, это просто везение, или ты просто любишь ходить светить лицом, и вот поэтому так получается.
2: Труд и везение. Скажем так, потому что нету недоступных людей, нет недоступных музыкантов, всегда надо просто знать каждому подход, и ты знаешь, начинаешь там писать туда-сюда, туда-сюда, и вдруг тебе везет. Вот, и на самом деле, просто когда ты уже представляешь что-то как журналист, тебя на самом деле в тусовке знают. То есть, и бывает,
1: что... Тусовка маленькая получается.
2: Да, тусовка рок-н-ролльщиков, она на самом деле не такая большая, по крайней мере, вот тех мейнстримных, скажем так. Это молодежная тусовка, она по таким пузырям неким раскидана, что там одни суперзвезды не знают о существовании других суперзвезд. Там какие-нибудь «Три дня дождя» знать не знают о том, что есть там «Тима ищет свет», к примеру, да? Хотя оба там... или там ГСПД, который там стадион собирает. Вообще кто-то такой, мало кто вообще знает. Вот. А вот это вот прямо классическая рокерская тусовка — это мир, в котором все плюс-минус как-то взаимосвязаны, взаимозавязаны. И если ты берешь там интервью у того же там Егора Тимофеева из мультфильмов, ясен пень, об этом знает там Никита Козлов из «Сегодня ночью». Ну, потому что как-то это все, они варятся в одном каком-то котле. И бывает, что просто достаточно там написать, там уже там Максу Иванову из «Торбы на круче». Макс, я вот брал интервью там у Тимофеева, там у Козлова, там, ну, там он такой, да-да-да, давай. Ну, тем более, что Макс, помнишь, я у тебя брал 10 лет назад интервью? Вот. Как-то это все так происходит. То есть это несложно. Это вот почему-то люди думают, что вот к этим самым звездам, назовем их так, да?
1: На хромой кобыле не подъехать.
2: Да, на самом деле подъехать и ого-го как, потому что нужно понимать, что Я, смотри, я сейчас немножко отвлекусь, потом ты меня верни на правильные рельсы.
1: Я запомнила уже вопрос. Да,
2: да. Была такая история, что одна девочка, начинающая журналистка, очень-очень хотела познакомиться с группой «Король и Шут». Вот прямо очень. И она говорила, вот, моя мечта, познакомиться с ними. А тогда Миха умер, Горшеняв. И тогда, собственно, вот это там был мрачный период, вот только-только «Северный флот» появился. И мне устроили интервью с Сашей Леонтьевым, вокалистом ныне этого коллектива. Как раз Сашка барабанщик, у которого брал. Интервью должно было сложиться. Я этой девочке говорю: хочешь познакомиться? Давай я тебя возьму, посидишь. Вот. Мы приходим на точку. Я говорю, я не помню, как эту девочку звали, к сожалению. А может, и к лучшему, да, по крайней мере, никого не заложу. Я говорю, условно, Таня — это Саша, Саша — это Таня. Мы общаемся с Сашей Леонтьевым, а эта девочка сидит в углу, так хлопает такими глазами, и знаешь, такое вот напряжение висело, как будто бы Саша смотрел на меня, типа, а что он тут делает? А эта девочка такая, я как-то как бы познакомилась, но
1: как-то не так.
2: Но как-то, а что дальше-то? Вот, и поэтому вот когда ты думаешь, что это звезды и небожители, от которых там, не знаю, золотые батоны у них висят там на них, и вообще они какие-то там летают по ночам, то никогда у тебя не получится с ними познакомиться. Потому что я, как журналист, делаю с ними одно дело. Я рассказываю об их музыке, я популяризирую их творчество. Они, соответственно, что-то поют, я про это рассказываю. И так далее. И это симбиоз. Мы вместе часть одного большого механизма. Потому что не было бы нас, журналистов, в принципе. Вот мы берем модель там. Вот представляешь, в 90-х не было журналистов. Кто бы узнал об этих звездах, так называемых?
1: Слушай, давай, у меня вообще не по теме музыки. В мае я была в Брянске.
2: Хороший заход.
1: Да, в Брянске огромное количество мемориалов, посвященных Второй мировой войне. И Брянск, в отличие от там Санкт-Петербурга, например, Москвы и других там наших городов, которые в нашей полосе, он находился под немцами. И, соответственно, у них огромное количество мемориалов, связанных именно с партизанщиной. И в Брянске я увидела мемориалы, которых я никогда даже не могла подумать у нас, да. Например, у них есть огромный мемориальный комплекс военным водителям. Есть очень такой милый мемориальный комплекс военным журналистам, которые в подполье выпускали газету системную, как это называется, не системную, как-то периодику выпускали, и постоянно ее публиковали и находили, на чем ее печатать и распространять. Вопрос, кто бы что-то узнавал, если бы они тогда, находясь в осажденной территории, этого не делали.
2: Кстати, ты вот очень хороший момент, что есть такой памятник, потому что я до этого видел подобный памятник только в Казани. Вот тоже военным журналистом.
1: В Казани, кстати, его не видел.
2: Он там такой, он на станции Козья-Слобода находится, вот там выходишь из метро налево.
1: Вот я там, кстати, не видел, хотя я была в Казани 3 раза.
2: Я тебе фотографию пришлю обязательно.
1: Я тебе тоже покажу, да.
2: Вот. И нет, тут немножечко не совсем корректный пример, да, потому что мы же говорим о статусности звезд, да, там, и
1: журналистов. Нет, мы говорим вообще о важности.
2: Вообще о работе, да, конечно.
1: О важности работы журналиста.
2: Конечно, конечно, она важна, и ни в коем случае не надо заниматься самолюбованием собой в профессии, потому что, опять-таки, еще одна девочка, мне как-то навязали девочку-ученицу, я ее как-то спросил, первый мой был вопрос, зачем ты хочешь этим заниматься? Знаешь, какой ответ был?
1: Хочу быть популярной.
2: Нет, хочу познакомиться с Ильей Чертом. Понимаешь? Вот, это у нее...
1: Ты меня передразниваешь?
2: Нет, я не тебя передразниваю. Вот, ты понимаешь, это у нее, я говорю, и все? Ну да, я вот буду брать интервью, и вот, соответственно, вот в конечном счете, вот я говорю, и что, закончишь карьеру? Он такой, я не знаю, буду тусить.
1: Смотри, давай вернемся к теме терпения и труд, который все перетрут. Интересен следующий момент. Когда мы говорим про терпение, про все вообще движения, которые нам нужно делать для того, чтобы получить те или иные результаты, я много работала с предпринимателями и как бизнес-тренер, и интервью я у них часто брала. И я всегда задаю вопрос, когда ты находишься внизу, в эмоциональной яме, у тебя есть план Б? И многие говорили, я там смотрю вакансии в Пятерочке, я там еще что-то делала, я буду жить под теплотрассой, был самый интересный момент. Когда ты шел к тем результатам, которые у тебя сегодня есть, да, они, несомненно, есть, это и выпущенная книга.
2: Две.
1: Уже две.
2: Ну, одна художка, вторая нонфикшн.
1: Вот. Выпущенные две книги и выступление на книжном салоне в Петербурге.
2: Презентация, да, книги наблюдателя.
1: Вот. Ну, мы про это поговорим сейчас чуть позже. Вот. И 7 лет ведения радиопрограмм. И
2: огромных... А, нет, радиопрограмм вообще в общей сложности там 9, по-моему. Это просто моей программе 7 лет. А так там надо посмотреть еще. Там.
1: Вот. И сотни публикаций, и интервью самых знаковых звезд. Это, в общем-то, как бы, ну, огромные достижения, которые есть. Были ли периоды спада, когда хотелось пойти работать в пятерочку и сказать, что вообще все, как бы, я выгорел, это все не мое, все тлен, я занимаюсь какой-то ерундой, пойду...
2: Знаешь, мой секрет, наверное, прост. У меня помимо всего вот этого великолепия есть основная профессия. Она довольно офисная, она такая стабильная. И вот, может быть, если бы я зарабатывал исключительно журналистикой, то я бы так, наверное, бы в какие-то моменты мог бы и выгореть, когда мне по несколько лет не было вообще ничего. Вот. А так это все-таки, несмотря на вот эти все результаты, это плохое слово «хобби», но это хобби. То есть это некое вот...
1: Почему плохое слово?
2: Ну, потому что обычно, как говорят, ну, хобби это, ну, что-то несерьезное. Ну, там, не знаю, там, что-то там, модельки клеить. То есть, по большому...
1: Ты, кто сейчас клеит модельки, на тебя обидится.
2: Я очень люблю модельки. Я очень люблю модели. Вот. Кстати, я тут такую модель буханки увидел. Ладно, не об этом.
1: У меня друг клеит модельки поездов. У него вся квартира уже в поездах.
2: А представляешь, какая фраза «клеить моделей»?
1: И вообще не то, что вы подумали, да?
2: Да, да, да.
1: Я сегодня всю ночь клеил модели.
2: Я сегодня склеил модель.
1: Всю ночь клеил.
2: Да-да-да, еще с утра жарил блины. К примеру, ну не знаю там. Ладно, мы сейчас не об этом. Да, вот то, что я все-таки зарабатываю деньги на основной работе, это дает мне определенный базис для того, чтобы вот эти вот все кризисы, да, переживать в легкую. Но не публикуюсь я там год. Ну и что, ладно, там, концертов нет год. Да и бога ради, что, у меня вот все там есть вот это. Вот я книжечку попишу там, вот как-то так. То есть вот когда ты отдаешься прямо целиком этой профессии, когда ты так топаешь ножкой и говоришь, вот все, я буду зарабатывать только журналистикой. Вот тут могут быть возникнуть проблемы. То есть тут либо надо прямо устраиваться, работать журналистом в какой-то СМИ, то есть независимым журналистом.
1: Но в этот момент ты перестаешь быть независимым, перестаешь, да, писать то, что ты хочешь.
2: Да, то есть путь независимого журналиста – это путь хоббита, назовем это так. Кстати, отличный подзаголовок. Вот, потому что, опять-таки, я как независимый писатель, да, то есть у меня нету никаких редакционных заданий, и я вот...
1: Почему, кстати, я слушала твое интервью, которое ты давал здесь Леше Бегуну, года два назад, получается, ты его давал.
2: Ну, когда «Наблюдатель» вышел,
1: да. Когда книга вышла. Вот, и, насколько я понимаю, у тебя очень теплые отношения с издательством, которые выпускали твою книгу. Вот, и ты даже приглашал издательство потом к тебе на интервью.
2: Да, конечно, мы друг к другу ходим в гости.
1: Да, я его тоже слушала, это интервью прекрасное. Вот. Почему нет редакционного задания на выход второй книги?
2: Смотри, потому что первая была не по заданию написана, прямо вот она... Вот, понимаешь, я отправил рукопись, и мне через меньше, чем через месяц написали: «Ой, слушай, круто, давай работать».
1: Ты целиком ее отправил или
2: так? Да, целиком. Я ее вообще написал, потому что я понимал, что мне надо ее написать самому для себя. Она даже писалась не ради публикации, так такова, просто мне надо было зафиксировать 20 лет пути своего журналистского. И я ее отправил, мне они сказали: «Да, окей, давай, издаем», и все. И дальше просто так получалось, что у нас была как-то определенно одна идейка, что можно бы написать вот на одну интересную темку книжку, но я понял, что просто нет вообще, в принципе, даже информации по этой теме, кроме моих каких-то личных воспоминаний. Это, знаешь, связано с тем, что, не знаю, помнишь, не помнишь, в 90-ке были вот эти вот уличные войны между рэперами, рейверами.
1: Конечно, я помню.
2: Вот
1: и про то, как они вламывались на концерт «Короля и Шута», бритоголовые.
2: Да, и про то, что ты идешь в футболке «Оникс», к тебе приходили, говорят: «Поясни за шмот, назови 10 рэперских групп, иначе сниму футболку».
1: Ну, такое, вот я тоже, все это помню.
2: Понимаешь,
1: да.
2: Об этом-то нету, по сути, информации. Я столько ищу. Вот была идея, да, что-то сделать, но я сейчас...
1: Все помнят, но нигде не зафиксируют.
2: Да, да, но я вот сейчас в итоге нашел, как эту тему отфиксировать. Она немножечко у меня касается «Наблюдателя». Я очень хочу... Ну, это, знаешь, даже не план, я сейчас скажу. Вот у меня есть такая идея написать некую книгу, которая обзирает путь русского рок-н-ролла за вот там 25 лет, да, наверное. И вот как раз как сборник связанных, по сути, эссе таких вот. И одно из них как раз должно быть посвящено вот этому вот феномену, просто более в широком виде. Просто я от себя лично, от своих личных воспоминаний не рискну написать целую книгу.
1: Их не хватит.
2: А вот какое-то эссе в рамках большого какого-то такого обзорного момента, то есть тут же коснуться там то, что было в 2007-м, когда там Эмма Готы были, там тоже кого-то там мукой обсыпали.
1: Но это уже другая была какая-то история.
2: Это
1: вообще
2: история,
1: другая субкультура была, да.
2: Но на самом деле они же были и там, вот. И вот к чему мы, о чем мы? А, о редакционном задании. Да, и вот поэтому вот его просто нету сейчас, потому что я такой человек-то нестабильный, потому что вот вторая моя книга — это художественная вообще. Просто вообще вот не оттуда прям
1: прилетела. Смотри, а следующий вопрос про нестабильность. Он как раз-таки вот у меня был готов. Есть такая прекрасная писательница, по-разному можно относиться к ее творчеству, зовут ее Дарья Донцова.
2: Замечательная женщина! У нас не презентации были на этом самом, на международном космическом форуме.
1: Смотри,
2: в соседних шатрах.
1: Да, это я история, это история знаю.
2: Я очень люблю прямо. Она офигенное интервью дает. Она вообще такая, знаешь, такая хорошая. Представляешь, вот ты работаешь, например, ты в детском саду, и она завуч вот такая, детского сада.
1: И с мопсиками.
2: Да, конечно, она очень классная тетка.
1: Смотри, я читала одно из ее интервью, оно было очень давнее. И она говорит, что вся история про музы, творческие порывы, это все полная лабуда.
2: Абсолютно, я с ней в этом
1: согласен. Можно я вопрос задам? Эксперт король.
2: У тебя есть кнопка отключения.
1: Вот, смотри, и она сказала, что каждый день она садится за компьютер в 10 утра и до 2 часов дня она пишет книгу. За счет этого она выполняет редакционное задание по книге каждый месяц. Вот,
2: ну, не каждый месяц, она, по-моему, 4 книги в год выпускает.
1: Тогда она выпускала книгу в месяц.
2: О, ничего себе.
1: Это было вот, когда она была прям сверхпопулярна, вот тогда. Это давнее интервью очень было. Вот, и... Отсюда вопрос. Что мешает тебе также выделить, я не знаю, там, час в день после работы?
2: Я именно так и пишу книги. Я пишу книги по пути в метро. У меня есть 40 минут туда, 40 минут обратно.
1: В телефоне, что ли?
2: В телефон, да. Потом я, разумеется, редактирую его. Но пишу я вот стабильно. У меня, если так посмотреть мои книги, вот раскрою секрет прям. Вот можете просто линейку доставать. Там главы примерно одинаковые, потому что на каждую главу тратится вот неделя.
1: Теперь внимание, Валерий Сюткин. Ежедневно 42 минуты под землей.
2: Ну да.
1: Туда-сюда, сюда-туда.
2: Ну, типа того, да. Вот, и понимаешь, и вот это вот ты самое слово. Вот эту музу пока ждать. У меня есть знакомый, который пишет книги, но он говорит: мне для того, чтобы написать, надо выгнать всех домашних, достать сигару.
1: А он отец семерых детей, да?
2: Нет, он не отец семерых детей. Вот, там достать сигару, выключить все звуки, там разложить все в определенном фэншую на столе, открыть клавиатуру, включить там какую-нибудь расслабляющую музыку и творить. Мне надо просто зайти в метро и заставить себя не какие-то рилсики смотреть, а начать печатать. И поэтому, когда сейчас это самое интернет иногда отрубают, слушай, ой, как это было плодотворно на творчество-то сказывается.
1: Слушай, да это вообще много на что сказывается плодотворно.
2: Да, я могу сказать, что а если ждать вот эту музу, как бы скажем так, тебе муза не заставит тебя складывать предложения в слова, если ты не умеешь. А если ты умеешь, то ты и без музы справишься. А музу ты ловишь как раз, когда ты думаешь о том, что у тебя в следующей главе будет.
1: Смотри, отсюда следующий вопрос. Последнее время тоже часто задаю его на своих интервью. Искусственный интеллект. Вот смотри, что мешает написать в GPT-чат Алисе, сказать: Алиса, окей, я хочу написать книгу вот про то-то, напиши-ка мне 3 главы, пожалуйста, вот с таким кратким содержанием.
2: Смеешься?
1: Нет, задай вопрос.
2: Это, скажем так, смотри. Во-первых, это напишу не я. Это будет, знаешь, надо писать там Алиса АИ, фит промпт by Святослав Карен. Ну, к примеру, что-то такое. Это явно не авторский текст будет. Второе, это же вся мертвечина полная. Чем занимается ИИ? Он же ничего не придумает, он компилирует то, что есть уже, то, что вот есть в интернете, то, что мы загружаем вот это все. Мне кажется, социальные сети создали как для того, чтобы для сбора информации для ИИ, на самом деле. Вот такая конспирологическая версия. Ну, что она напишет? Она вот, ну, напишет она и что, и кто. Это, то есть, какой-то текст, который написал робот, который потом еще прочитает другой робот, чтобы написать рецензию. Роботы будут перекидывать друг другу текст. Ну, зачем это
1: и
2: все?
1: Мы будем жить матрицу.
2: Один человек мне сказал, говорит, он, правда, музыку пишет, так, как он говорит, что он пишет музыку. Он говорит, ну как же, она уже ничем не отличается от музыки, написанной человеком. На что я ему сказал, давай, значит, так, возьмем твою жену, берем от тебя, поставим тебе робота, полностью повторяющего твою жену. Как тебе с ним будет? Вот это вопрос к тому, что создано человеком и создано вот этим вот BCG.
1: Так, у нас пришел ГПД. Вопрос на сайте. Напоминаю, что осталось не так много времени. На сайте radioshock.ru в разделе общения вы можете прислать вопросы эксперту Коровину. А бывает ли, что в жизни начинает происходить то, что было в книге, какие-то обстоятельства и события?
2: Бывает, скажем так, глобальные интересные процессы. У меня есть книжечка, она издана с помощью там определенного сайта самиздата, она называется НГРД. И там у меня фантазируется о неком странном будущем, когда там есть особые там приборы, позволяющие побывать на концерте группы Кино, где... А мы знаем, сейчас Кино-то выступает.
1: Вот. Причем выступает, и ты знаешь, я извините, прерву, в прошлом году они выступали на «Окна открой», и я отходила куда-то, короче, вот там за холмик. Угу. И я выхожу из-за холмика, и у меня такое ощущение, знаешь, что у меня такой перенос на там кучу лет назад, потому что они выступают реально голосом Виктора Цоя.
2: Ну, конечно, он же в записи, это же его запись.
1: Нет, Виктор же поет сам.
2: Нет, ты не путай группу Виктор и группу Кино, которая сейчас выступает.
1: Я перепутал, да.
2: Вот, потому что группа Кино сейчас выступает под записанный голос Цоя.
1: Да, я перепутал вот, с группой Виктор.
2: Да, и вот в том же...
1: И вот они пели прям как Цой.
2: И вот в том же романе упоминается такая штука, там все закручено на тему того, что у каждого жителя вот этого некого экспериментального города есть наушник, в котором есть голосовой помощник, который фиксирует все твои там пульс, там еще, вплоть до того, что говорит, у вас там пульс слишком участился, чуть помедленнее.
1: Есть сериал «Два холма».
2: Я не знаю, я не смотрел. Вот. Но тут я недавно, мне приходит, значит, реклама. Какой-то и наушник с Алисой внутри станет. Я такой, елки-палки.
1: Посмотри «Два холма», тебе понравится.
2: Возможно, да. Я не смотрел, правда. Но там это не самое главное в этом все. Это как один из моментов. Там же есть какие-то очки с монтированными камерами и так далее.
1: Вопрос дополнили комментарием, что я имею в виду личные обстоятельства.
2: Не-не-не. Ничего такого, в общем-то, не было. Ну как? Я же не буду спойлерить все мои книги, да?
1: Смотри, вторую книгу, которую ты выпустил, ты выпускал в том же издательстве?
2: Нет, это художественную книгу издали в издательстве «Стафеев и компания». Это была очень интересная такая история, что мне один человек очень рекомендовал это издательство, а я почему-то ходил такой, ну, что там, что туда слать, ну, что-то, не хочу. Ну, не то, что не хочу, как-то, знаешь, вот такое вот, ну, непонятно почему, почему-то не слал. Но в итоге, в конечном счете, послал, и мне вдруг внезапно звонит издатель, говорит, ну, мы, да, давай издадим книгу, давай, хорошая книга, вот. Так вот случилось.
1: Смотри,
2: потому что то издательство — это «Бомбора», это нон-фикшн издательство. Ну, было бы странно в нем издавать художку.
1: Смотри, для очень многих людей история про написание своей книги — это такое, знаешь, максимальное великолепие достижения своей какой-то цели. И как будто бы издать книгу за счет издательства, еще и получить за это гонорар и, как я понимаю, роялти с продаж. Вот, это...
2: Ну, обычно только роялти, но то, чтобы получить прям гонорар, надо быть Виктором Олеговичем.
1: Неважно. Получить какую-то оплату в каком-либо формате, да, то есть не платить за издательство, а еще и как бы получить. Это является каким-то, знаешь, сверхдостижением. Поскольку у нас уже, к сожалению, время плавно катится к завершению, что бы ты сказал тем людям, которые хотят написать свою книгу, как добиться вот этого результата, да, то есть про журналистику понятно, ты говоришь, что количество перешло в качество, убираем страх, перестаем фанатеть на тех людей, от которых мы хотим взять интервью, и, собственно говоря, идем в социально значимые процессы помощи этим музыкантам. Если мы говорим про книгу, какие рекомендации ты бы дал? Напоминаю, что у нас тема эфира «Терпение и труд».
2: Вот, во-первых, дописать эту книгу, не сидеть, не мечтать, не думать, что опять-таки на тебя там свалится золотой батон, откуда ты будешь сидеть, такой, о, круто, я издал книгу, у меня куча там денег, я там, не знаю, я второй Прилепин, да, или первый даже, о, второй, вот, это действительно дописать книгу, дописать хороший качественный текст, и самое сложное в этом всем — это начать ее пристраивать по издательствам. Там это вот эта бесконечная рассылка какая-то идет. Быть готовым к отказам таким, знаешь.
1: А ты веером рассылал сразу в несколько, или ты отправил в одно, ждал ответ, потом следующее?
2: Ну что, у них там бывает, что рассмотрение до 6 месяцев.
1: Веером.
2: Я бы всю жизнь бы слал. Но, скажем так, как раз наблюдатель, там как-то так получилось, что я уже знал, что это будет Бомбора. Я просто вот зашел как-то в книжный магазин, вижу, о, хорошее издательство, ну-ка. И, как ни странно, они ответили первыми. И там уже все было прям право первой ночи, и все. То есть я просто как смотрю на это? Есть такие писатели, которые начинают торговаться, то есть говорить, вот у меня там 10 издательств, и я там буду, значит, выбирать что-то. И тут, смотря зачем ты идешь, если просто...
1: А твоя книга есть в книжных магазинах?
2: Да, да, обе книги есть. Вот. И, соответственно, если ты идешь за деньгами, ну... Тут сложно, на самом деле.
1: Это, мне кажется, вообще не про книги.
2: Это, да, не про книги, потому что я тебе потом за кадром расскажу математику. Там.
1: Я читала математику, когда еще был жив прекрасный Андрей Парабеллум. Может, знал такого? Он привез инфобизнес в Россию. Ну, как бы вот был первым инфобизнесменом. И он очень четко говорил, что вы должны понимать, что книга — это не про вообще заработок. Книга — это про популяризацию своей идеи.
2: С предметом заработка, но это когда

0: Он живет там где-нибудь в Таиланде, понимаешь? Может быть, ему вполне, может быть, ему больше-то и не надо.
1: А для кого-то миллион — это 5 лет зарплаты.
0: Да, то есть по-разному, да, то есть это же зависит от потребностей каких-то. И кому-то действительно, может, этого миллиона и не хватает. Тому же какому-то писателю, который выдает по книжке в год, ему этого миллиона вполне, там он живет там во Вьетнаме. Во Вьетнаме, там очень дешево жить, говорят. Вот, и все. А если у тебя, хотя как там у того же Прилепина, там дети, собаки, дом и все такое, то, наверное, ему этого миллиона мало. Ну, не знаю сколько. Я не знаю этих цифр.
1: Окей, возвращаемся от цифр. Первое — рассылать, дописать. Второе — верно рассылать.
0: Не то, что верно. Ну, ни в коем случае не надо одним письмом во все издательства.
1: Ну, это понятно, да.
0: С копией тому-то. Нет, конечно, там надо посмотреть. У каждого издателя есть же свои приколдесы, как они там принимают свою рукопись. Там одним там надо текст рукописи, другим там достаточно первых глав. Там синопсис написать. Там где-то краткое содержание написать, где-то там сопроводительное письмо надо, не надо. То есть вот надо вот в эту бюрократию сейчас повернуть. Вот у меня сейчас такой этап, у меня сейчас написана книга под названием «Чур меня». Я, название не секрет, я рассказывал про эту книгу. Вот она сейчас вот в этом статусе вот этого вот этой вот рассылки, да, то есть сейчас сколько это там, 20, около 30 издательств, там это вот, и с каждым там вот что-то как-то надо где-то там что-то вот посмотреть, там это вот это бюрократия и фарисейство.
1: Проходит времени от момента, вот у тебя две книги вышло.
0: Наблюдатель меньше месяца было решено.
1: Нет, вот от момента, как ты ее дописал, до момента, как она готовая лежит у тебя на столе.
0: Тут по-разному, опять-таки. Вот наблюдатели, мы с Бомборой, смотри, дописал я ее в феврале, сразу отправил в марте.
1: Летом тоже на салоне.
0: В марте мне, нет, это я уже был летом следующего года на салоне. В марте мне пришло письмо, что типа, да, окей, марте, апрель, май, мы там что-то туда-сюда. Договор только в июне подписали. Хотя уже, кстати, началась работа, там началась верстка. И только в декабре она вышла. То есть, ну,
1: год.
0: Ну, 9 месяцев получилось. Да. И вот только потом уже в рамках книжного салона через полгода была эта презентация. Со Стафеевым было как-то проще. Я написал книгу, прислал. Он мне сразу перезвонил буквально дня через три, потом у него был отпуск у издателя, и потом где-то в течение 3 месяца вот уже вот он говорит, да, вот у нас есть, я очень быстро выпускаю книги, 3 месяца книга будет готова. И она действительно за 3, ну, чуть-чуть там подзадержали, потому что новогодние там начались, вот это все, но 4 месяца она была готова, в очень хорошем качестве, полиграфия, офигенная обложка, прямо красота красивая.
1: Круто. Смотри, мы постепенно прям так заканчиваем. И у меня всегда в конце программы, ну вот вопрос про амбиции мы с тобой утащили в начало программы. У меня всегда в конце программы есть стандартные вопросы, которые я задаю всем моим гостям. И плавно переходя к теме книжного салона и двух твоих книг, вопрос про книги. Какие бы книги, 5 штук, ты порекомендовал почитать? Напоминаю, что тема нашего эфира — терпение и труд. То есть именно что-то про достижение результата, про нисхождение с дороги, про мотивацию, я не знаю, про все, что с этим связано.
0: Ты знаешь, я вообще считаю, что для того, чтобы вот так нисходить куда-то, это первое, Уолтер Айзексон, книга про Стива Джобса. Это прямо вот это пример того, что живой человек со своими странностями, минусами, истеричностью и прочими вещами, проходя через личностные кризисы, стал, по сути, иконой, да, вот этой вот всего. Есть еще отличная книга, не помню писателя, это «Яндекс.Книга» называется, она про историю компании «Яндекс». Там тоже это вот как, ну, по сути, два наших там, Волош и Сигалович, такие там сели и просто там придумали суперкрутой поисковик, и как тоже они проходили через вот это. Потом вообще надо что-нибудь такое душеспасительное читать.
1: Библию?
0: Можно...
1: Уже, кстати, не один раз мне ее рекомендовали.
0: Можно Библию, да, но, скорее всего, лучше, наверное, все-таки Евангелие, потому что Библию, если начать читать вот прямо сначала, ну, там завернешься уже просто там. Это очень сложная книга без... Это как Коран тот же читать, на самом деле очень сложная книга. Вот просто берешь и без... Там...
1: А ты читал ее, кстати, пока учился, Коран?
0: Да, я ее читал позже, потому что как-то в универе как-то мимо этой темы прошел. Просто когда я съездил в Татарстан, да, чуть окунулся в эту культуру, да, мне стало интересно. Вот, но это, понимаешь, эта книга, это как гипертекст, потому что на каждый там аят есть куча пояснений, комментариев,
1: ну,
0: то
1: да.
0: Есть, можно всю жизнь это изучать, и то есть не надо читать неподготовленными, лучше на самом деле, конечно, его читать надо с точки зрения там ритуальных каких-то вещей, там на Рамадан, да, каждый год, но все-таки да, это не развлекательная книга, которую вот ты взял так.
1: Отмотаем
0: в метро
1: назад, да.
0: Открыл.
1: Следующая книга.
0: Слушай, наверное, стоит прочитать

0: сказать, как пример такого безумного классного текста, который тебя заставит наблюдать за всем, это Ильи Стогова «Мертвые могут танцевать» книгу. Эта книга, она на самом деле, можно сказать, краеведческая, но она просто показывает сам вот инструментарий человека, который вот просто ходит и в обычнейших совершенно вещах находит какие-то вот штуки, которые могут зацепить. То есть это про то, как смотреть вообще на мир. Ну и пятую, ну, наблюдателя прочитать. Знаете, как журналистами становятся. Ну как еще? Правда, я не знаю, меня этот вопрос ставит в тупик, потому что кому-то одно хорошо, кому-то другое. Вот я общался с Григорием Забенко, например, помнишь такого?
1: Да.
0: Он тоже сейчас пишет книгу свою, и вот он постоянно мне рекомендует каких-то там вот авторов, которые я, знаешь, я так смотрю, говорю, это же инфо-цыгане какие-то, Гриша, не надо. Ну, то есть, но ему это помогает, а вот мне не помогает.
1: А ты знаешь, мне, кстати, очень прикольно, я же в моей программе 3,5 года, и я каждый эфир заканчиваю вопросом про книги. Mm-hmm. И ты знаешь, настолько круто, когда одни и те же книги повторяются.
0: Ну, Библия, понятно, повторяется.
1: Слушай, Библия повторяется.
0: Новый Завет, как у Ильи, да, у твоего предыдущего.
1: Смотри, да, Библия повторяется. Причем у меня еще была очень интересная история с Библией в школе. Я же в школе работаю, в двух. И у меня один мальчик, мы что-то говорили про книги, важность чтения, он сказал, мне бабушка сказала, что можно прочесть одну книгу. Это Библия, и на этом все понять. Вот.
0: А Библия же это собрание книг.
1: Да, смотри, дальше повторяют книги Макса Батырева. Вот, со 45 татуировок. Единственное, что там, ну, меняется в зависимости от того, на какую тему мы говорим там.
0: Она полезная. Это она примерно как Дао Тойота тоже книга, знаешь, вот есть такая об организации бизнеса. Но это я просто не рассматривал, потому что это сугубо вообще прикладные книги. Это как инструкция к микроволновке.
1: Ну, она прямо, да, она очень прикладная. Да, да, причем, да, да. Что продаван, что менеджер, он очень прикладный. Одной. Повторяется книга...
0: Главное, трансформатор не читать.
1: Да, смотри, повторяется книга очень часто. Это «Самый богатый человек в Вавилоне», вот, которая прям тоже... И «Семь навыков сверхуспешных людей».
0: Вот Стив Кови, по-моему, да. Да? Я постоянно мимо этой книги хожу. Вот.
1: У меня даже дома она на полке стоит, да.
0: Вот, и я понимаю, что это, ну, какая-то... Ну, обложка там некрасивая какая-то, вот она странная,
1: шрифт
0: правда.
1: Мелкий.
0: Еще и шрифт мелкий. Я же в моем возрасте-то... Есть, кстати, книга одна очень интересная, не помню автора, но называется... По-русски я не помню, как... Она, по-моему, кстати, так и называется. По-моему, так и называется. Don't fuck yourself. Ну, как бы не заморачивайся, на самом деле.
1: А, слушай, это не она переводится, как «Пошлите всех нахрен»?
0: Нет, нет, нет.
1: Потому что у меня вот это тоже вот такая книга есть.
0: Ну, там
1: есть.
0: Don't fuck yourself, это же, ты понимаешь, ну, условно, не делай себе мозги. Да. Ну, как бы. Вот она, кстати, очень такая... И «Тонкое искусство пофигизма» еще есть такая книжечка.
1: Нет, ну, так-то есть еще книги, которые... Господи, «Приключения в кафе». Сейчас, про кафе... И снова в кафе, где там человек попадает в межреалистическое кафе, и там ему как бы рассказывают о том, как надо жить. Ты книжку гуглишь?
0: Да, я тут одну книгу вспоминаю, просто автора.
1: Я тоже сейчас загуглю.
0: Вот, а кстати, о книгах тоже
1: Вот, «Кафе на краю земли», ага. И «Возвращение в кафе». Потрясающие книги.
0: Есть такой интересный человечек, зовут его Алексей Ситников. У него есть книги «Кармалоджик» и «Кармамэджик» и остальное. Это вообще интересная штука. Он, ну, по сути, создает такое... В религиоведении это называется феноменологией. То есть, когда ты находишь в разных областях похожие феномены и структурируешь их, ну, что вот в этом, там, условно, там, в шаманизме и в христианстве общее вот это, то есть корень. Он, по сути, через вот, опять-таки, анализируя там религиозные традиции, какие-то там народные, еще что-то, тоже ищет какую-то такие рецепты жизни. Это интересно хотя бы почитать, потому что это очень успокаивает. У него очень такой хороший стиль. Ты читаешь, как большая толстая книга, так хорошо. Вот книги должны успокаивать, они не должны будоражить.
1: Интересный момент. Мне, кстати, наоборот нравятся книги, которые будоражат, потому что после них, знаешь, типа, встань и иди.
0: Главное, медицинскую энциклопедию не читать.
1: А это вообще, потому что я тут же нахожу в себе все. У меня диплом, я же инженер-проектировщик по медицинской электронике, и у нас была анатомия в институте, и я все начиталась про то, что можно и нельзя. Смотри, следующий обязательный момент, уже прям финальный, неожиданный для тебя, учитывая, что ты столько лет на радио, это свободный микрофон. В тот момент, когда можешь сказать все, что угодно, начиная от «Мам, привет, я на радио», заканчивая там, я не знаю, покупайте мою книгу, она самая лучшая.
0: Ну, ты уже сказал две обязательные вещи, которые я хотел сказать про радио и маму. На самом деле, я могу сказать, что...
1: Ну, так озвучь своим голосом.
0: Мама, я тебе никогда не передавал привет с радио.
1: Серьезно?
0: Вот сейчас получается, что я тебе передаю привет, говорю спасибо за многие вещи, которые происходили в моей жизни, ну, как минимум то, что эта жизнь есть. Конечно же, мою книжку, мои книги ищите, они и да найдете. Но на самом деле я могу сказать простую вещь. Мир гораздо проще, чем мы о нем думаем. И даже в профессиональные вот вещи достигаторства, да, когда ты думаешь, вот как там достать звезду, там еще. Просто, все гораздо проще. Просто напиши, просто встань с дивана, просто сделай шаг, как говорится, путь тысячи ли начинается с первого шага. И вот этот самый первый шаг сделай, а дальше все пойдет само. Не бойся. А максимум, что сделается, это что у тебя не получится это. Ну, не получилось и не получилось. И че?
1: Попробуем еще раз.
0: Да.
1: Слав, ну мы, я тебя благодарю за эфир. Дорогие радиослушатели, у нашего прекрасного эксперта Коровина позавчера был день рождения. Вот. Я поздравляю тебя с этим прекрасным новым личным годом. Пусть новый личный год принесет публикацию новой книги, выступление на новом книжном салоне, встречу со всеми звездами, о которых ты мечтаешь, реализацию всех надуманных планов и личного счастья.
0: 25 июля я увижу Константина Кинчева на фестивале «Окна открой».
1: О, круто!
0: Ну, это к вопросу, что увидишь своего сына.
1: Вот. И, Слав, еще одну песню ты здесь подобрал, которую ты хотел бы, чтобы мы послушали.
0: Это Рич с песней...
1: Это сок такой.
0: Нет, Рич, это Рич. Это его зовут Ричард, человека. Ну, представляешь, человек реально живет, его зовут Ричард. Я не в окно показываю, я просто жестикулирую. Вот, его зовут Ричард Тимашко, он отличный музыкант, отличный как и рэпер, и вообще замечательный человечек, он и книги тоже выпускает. И вот песня как раз «Наступление», которую мы хотим услышать, она тоже, в ней есть несколько фраз, которые как будто бы немножечко про меня.
1: Дорогие радиослушатели, я напоминаю...
0: Про меня прошлого.
1: Да, я напоминаю, что впереди у нас лето. Прекрасная пора. Через полчаса у нас будет в эфире Александра Яковлева, ее простые вопросы. Она уже пришла в радиостудию, машет вам лапкой.
0: Потому что сегодня были очень сложные вопросы. На самом
1: да?
0: Деле. Некоторые, ну, такие. Ты знаешь, я просто понимаю, что не надо готовиться к интервью, надо пускать. Меня спрашивали, а ты вот готовишься к интервью? Я говорю, я как-то могу готовиться. Регина должна готовиться.
1: Да, Регина, ты готовилась? Вот. Спасибо тебе большое, что пришел. Было, правда, очень интересно. И, мне кажется, отлично от тех интервью, которые у тебя были прошлые. По крайней мере, те, которые я смотрела и читала. Вот, группа Рич, «Наступление».
0: Человек Рич.
1: Человек Рич, да. Простите, «Наступление». И всем пока-пока, до встречи
0: всем
1: в следующий
0: пока.
1: Понедельник. Когда с тобой радиослушатели встретятся?
0: О, пока я в отпуске немножечко.
1: Слава, в отпуске, а я в следующий понедельник с вами увижусь, услышусь. И вперед!

0: на Радіо Шок.
1: Я в шоке.
2: Погоди, давай начнем сначала.
0: Простые вопросы с Александрой Яковлевой.
2: Мне бы хотелось задать такой вопрос.
0: В прямом эфире Радио Шок.
2: Наливайте чашечку кофе и слушайте.
0: Мы начинаем.
2: Дорогие друзья, это прямой эфир на Радио Шок. Простые вопросы, и у меня в гостях виртуоз, маэстро гитарной игры Данис Щербаков. Мы слышим его в прямом эфире, это живой звук. Поехали.
3: Только мне гитарку дайте, пожалуйста, я ее не слышу. Она пишется, а ее нет в ушах.
2: А она есть?
3: Вот, больше. Еще можно.
2: Дорогие друзья, мы слышим Даниса.

0: Это такое приветствие. Всегда надо сначала сыграть, да. Привет, друзья.
1: Дорогие друзья, ну это был Данис Щербаков. Ну, Данис, такое ощущение, что, если бы сейчас не надо было поговорить, то так. Вы могли бы вот так вот часа три.
0: Слушайте, вообще у музыканта, кто занимается импровизационной тоже музыкой, да, это вот эти часа три, это знаете, как анекдот.
1: Это разогреться,
0: нет,
1: да?
0: Нет, анекдот про наркомана, знаете. Он зашел на, значит, на балкон, забил там эту сигаретку, и такой этот мяч пролетает огненный. Потом раз, второй, третий, и сзади такая мама говорит: сынок, иди поешь, три дня ведь на балконе стоишь. И вот здесь так же, когда ты начинаешь заниматься импровизацией, вот тебе понравилась фраза, ты... И начинаешь просто ее отрабатывать, баловаться с ней, крутить, вертеть. Смотришь, елки-палки, блин, уже время прошло, да? Это такой процесс занимательный.
1: Но это была вообще импровизация, правильно, Данис, сейчас? Просто наши радиослушатели же ведь не знают.
0: Да, смотрите, здесь есть тема, вот которую можно, в принципе, узнать. Это тема буги-вуги. А дальше, вот на нее, да,

0: ты можешь в разных тональностях, ну, есть фишки, которые ты делаешь всю жизнь, там, они уже за тобой, как шлейф такой, но дело в том, что все равно ты как рыба в воде, ты вроде бы здесь был, но хочется пойти дальше, попробовать что-то. Импровизация же это такая штука, это такие заготовки, которые, вот то, что понравится, ты несешь с собой, да? А то, что не можешь пройти, ну и бог с ним, дальше пошел. Но то, что с тобой, оно всегда работает. Вот, конечно.
1: А какой у нас в стране запрос на импровизацию вообще? Это потому что импровизация же такое эстетство для себя, для искусства. Насколько импровизации можно действительно сейчас как-то зарабатывать деньги, потому что ведь музыканты все хотят что? В группу, чтобы человек сыграл там какой-то риф или пошел в качестве музыканта куда-то в существующий коллектив. И вот импровизаторам, как мне кажется, сложно сейчас.
0: Сейчас, Александр, мы поговорим. Я просто очень громко слышу музыку. Ну, вот сейчас у меня...
1: Фоновую, да? Я буду делать ее потише.
0: Да. Ее бы, конечно, потише, потому что сразу хочется поимпровизировать под нее. Вот, вот. Все, отлично, отлично. Ну, потому что я в ритме же
1: нахожусь. Да, он уже дергает ногой, не может.
0: Смотрите, по поводу импровизации, да? Вообще есть... Все равно есть вот такие большие мастера в мире, которые, ну, признаны уже всеми, такие как Чик Корея, там, Бирелли Лагрен, на которых я равняюсь, и мне они нравятся, да. Естественно, этот весь мир живет не у нас. Это на Западе, в Европе, в нашем государстве. Вот если мы хотим об этом прямо сказать, у нас культура беда. Особенно мне... Очень обидно за русскую, именно за русскую культуру. Вот это балалайка, домробаян. Я так как сам, ну я же народник, я в Конте учился по классической гитаре. И вот смотришь, да, гитаристы, мы всегда выживаем. Но вот эта культура, она, конечно, у нас очень в паническом таком состоянии, потому что она не в тренде, раз, да. И если деньги выделяются, значит не туда, потому что мы же должны добиться какого-то тренда, модности, да, вот чтобы было на слуху. Так сделайте, вложите деньги. Ну вот хотя Алексей Архиповский всем доказал, что на балалайке можно чудеса творить. Может, они сами виноваты, народники, может, они не адаптировались, это тоже вопрос большой. Потому что нужно, вот, допустим, если мы разберем американскую культуру, где играют, ну, кантри, допустим, музыка, да, там есть также мандолина, скрипка, гитара, вот деревянная музыка. Они же прекрасно идут в ногу со временем. И, кстати, вот эта музыка вся импровизационная. Опять-таки вопрос, да? А у нас народная культура, она нет, вот то, что в ноты написали, да, она осталась на академ каком-то статусе, да, и она не пошла в народ. Вот в чем дело. Я говорю, если сейчас срез общества сделать, вот так выйти, взять 50 человек, это будет батарейка, цой и там все дела. Вот это у нас сейчас народная музыка. Понимаете, да?
1: Это хорошо, если батарейка и цой. Потому что уже даже батарейка и цой — это уже почти классика. Я вот, ну, даже не буду сейчас начинать.
0: Наверное, это не мой вопрос вообще.
1: Я на самом деле счастлива, Денис. Я почему рада очень? Потому что мне очень приятно, что, придя на радиошок, вот Денис может взять и сыграть именно импровизационную музыку, и наши слушатели еще способны это оценить, ко всему прочему. То есть вот, потому что, ну, не везде это можно, и не везде это приветствуется. Я, кстати, хотела бы сказать, что, Денис, большинство людей, может быть, я сейчас не права, тогда поправьте меня, знают вас по гитар-баттлам. В интернете все смотрели, переживали. Ну, или я не знаю, может быть,
0: По поводу, я бы так не сказал, что по гитар-баттлам. До гитар-баттла я же как-то существовал.
1: Ну, это же как бы вот уже...
0: Тут дело в том, что гитар-баттл действительно раскрыл меня, потому что я в это время начал серьезно заниматься своим каналом.
1: То есть это рекламный был такой ход пойти на
0: гитар-баттл? Ну, конечно, дело... Ну, как сказать... Это просто судьба, фатальность, я бы сказал. Потому что, знаете, когда человек... вот мы начали говорить, как импровизатор или вообще вот акустический музыкант, можно сказать, который занимается и авторской музыкой, вот, да, и вообще, ну, то есть живой акустической гитарой, как он должен зарабатывать и как он должен адаптироваться, если рынка нет. Вот у нас есть, смотрите,
1: нет,
0: рынок есть попса, да, рынок есть
1: рэп,
0: да, потом я когда приезжаю в регионы, ну, там, на Урал, мне вот директор ДК показывает, говорит, друг мой, говорит, смотри, вот это вот фильм у нас здесь, а вот здесь вот это у нас шансон. Тут фильм шансон, шансон, шансон. И там это, допустим, востребовано. Тоже, да, рынок. Но еще мы забыли классическую музыку, потому что Гергиев-то со Спиваковым получает до сих пор огромные гранты. У нас же больше нет классических музыкантов крутых. У нас их всего три. Вот сейчас назову. Это Гергиев, Мацуев, вот, и Спиваков.
1: И Тимерканов.
0: Ну, всем им дают большие бабки, огромные бабки, да. Ну и они машут там Чайковского-то. Ну и они, понимаете? Вот. А есть очень много талантливых музыкантов, которых надо вообще фонд вот делать и поддерживать их. Не так вот мы тебя показали, а видишь, у него есть написанные какие-то вещи, да, которые действительно, ну, в нашу культуру вливаются. Вот сейчас есть прекрасный такой, допустим, музыкант Виноградов, который играет на харди-гарди. Я вот когда послушал этот инструмент, я просто обалдел. Я думаю, вот чем на пенсии можно заниматься. Он крутит там, играет такие волшебные звуки. Вот это уже культура, действительно, да? И когда мы видим вот таких вот талантов, а он уже, ну, дядька в возрасте, а есть молодые, я вижу, разные ребята есть. И ты действительно думаешь, блин, чем министерство занимается культурой? Капец, открыли памятник там какой-то, потом открыли там театр, а музыка наша в одном месте, прохладно, блин.
1: То есть это вопрос не отсутствия музыкантов, прекрасных, а вопрос маркетинга. То есть у нас, как всегда, у нас ученых, талантливых писателей, поэтов, композиторов, художников, как водится.
0: Тут должна
1: страна
0: быть...
1: Страна талантливая.
0: Рука. Вот есть, допустим, хозяйственник, да, он может ДК построить, но ведь тебя поставили не на стройку сюда. Ты должен быть чувствительным к каким-то конкретным организациям. То есть это театральная организация, да? Есть музыкальная. И что у нас в музыке? Да там столько градаций. Здесь есть народники, джазовые, пианисты. Кого только нет. Здесь фольк, да, там. И рокеры есть талантливые.
1: Цыганский джаз у Даниса есть.
0: Ну, это, да, не только у меня он есть. Но дело в том, что нужно-то развивать то, что будет близко все-таки к нашей культуре. Или это люди, которые наши, их надо поднимать. Естественно, если бы мне дали сейчас какой-нибудь чиновник, я бы с ним поговорил, сказал бы, вот так-то и так-то, дядька, надо поднимать это дело.
1: Ну, а есть запрос. Бывает такое, что во время каких-то мастер-классов, я не знаю, во время каких-то концертов, что подходят люди и говорят, Данис, что можно сделать? Или даже запроса такого нет, имеется в виду от людей, у которых есть
0: вот,
1: какой-то...
0: Такие люди, они, как правило, ну, со мной дружат. Это не... Я бы не сказал, что они не чиновники вовсе. Просто есть у человека вот деньги. Да вот звонит мне Сергей, допустим, мой друг, и говорит, Данис, я для фестиваля твоего, вот для летней школы, даю вот такую сумму. Чтобы там, допустим, все было...
1: Вот, звонит это спонсорство мне, личное, да, все да, равно. Да, это меценатство.
0: Звонит мне
1: рода.
0: Другой, вот, говорит, я тебе дам на этот сборник, допустим, 100 тысяч.
1: Ноты и да. Табы. Данис Щербаков. Вот ты сейчас Данис да. держит в руках, ты для тех, кто не
0: это
1: смотрит видеотрансляцию.
0: Сергей Легович Кабанов тоже, вот, один из моих друзей, которые, ну, помогают просто. Понимаете? Потому что это же такая машина, ну, ты не осилишь все. А когда люди помогают, да, извиняюсь, когда люди такие есть, и когда они чувствительны к твоему делу, да, к музыке, потому что я вот сейчас занимаюсь, допустим, вообще, ну, я очень люблю акустическую гитару, и ругаюсь часто, кто там неправильно играет, это моя жизнь, понимаете? И вот, я говорю, что я люблю, я в этом разбираюсь.

0: хочу поговорить отдельно, угу. если можно.
1: Блин, опять хотела... саксофон тут играет.
0: Саксофон играет, да. И сразу, нет, Данис просил, он уже все, он уже наглаживает гитару, у него их, благо, не одна. Если бы было две в руках, он бы обе наглаживал и уже бы... Данис, во-первых, на какой гитаре... То есть вы играете на акустической преимущественной гитаре, или это не так? То есть это виртуозная игра на акустической гитаре, правильно я понимаю?
1: Слушайте, виртуозно это все тоже относительное понятие. Я вот смотрю сейчас, что делается в Инстаграме, там с электрогитарой. Там пилят как роботы просто. Ну, то есть все развивается, люди быстрее учатся. Вот, а в акустике я бы такого не сказал, что прямо вот так вот существует. Ну, есть там, допустим, великолепные там импровизаторы и виртуозы в джипси-джазе, да. Ну, все. Но тут дело в том, что я занимаюсь написанием еще музыки. И аранжировками. Я делаю определенный пласт музыки, который мне помогает, допустим, сделать концерт. Я не чужой, играю свое.
0: Да, и, кстати, этого очень немного, потому что действительно почему-то электрогитару очень многие берут в руки быстрее. Почему-то люди хотят именно на электрогитаре играть, потому что она круто выглядит, особенно молодежь. И вот они хотят, вот я хочу на электрогитаре. И вот эту ступень, акустическую гитару очень многие пропускают. И в общем-то, и материала-то меньше. Ну, ее
1: воспринимают чаще акустику вот так.
0: Белый снег, серый лед.
1: Да, ну, в этом духе, да. А когда ты тут видишь, что есть голосоведение какое-то, да, ты сразу обращаешь внимание, что тут очень много возможностей на самом деле. И это тонкий инструмент, и, конечно, надо большую базу иметь, потому что ты играешь...
0: Техническую базу.
1: Сольно, да. А это кайф, когда в одной гитаре вот это все. Потому что, ну, это действительно такая... Это любовь к дереву.
0: К этому звуку, правильно?
1: Да, дереву.
0: Кстати, вопрос от наших радиослушателей в чате, если можно, как раз конечно. По поводу гитар. Расскажите про ваши инструменты, на чем вы играете, о каких мечтаете. Угу. И второй вопрос от этого же слушателя, с чего нужно начать для обучения игры на гитаре?
1: Вы попали в точку. Я обучение.
0: Вот, именно поэтому я и задаю этот вопрос. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое. На самом деле, друзья мои, вот у нас такие вопросы, они очень часто возникают. На какой гитаре? Да хоть на какой. Вообще это не важно. Главное, что вот здесь в коробочке.
0: То есть на вопрос, с чего нужно начать, взять любую гитару.
1: Да, так. Гитара должна быть просто удобной. Вот есть, допустим, для гитариста некоторые каноны, как вот он может гитару выбрать. Профессионал отличается тем, что вот, допустим, человек возьмет вот так вот и скажет: ух ты, классно, еще вот так начинает делать. И какие-то ритмы вот такие. Ты попробуй на ней просто сыграть. Если будет комфортно, а что комфортно? Вот тут большой вопрос. Философия начинается в чем? Комфортно выразить твои мысли. Если ты на ней можешь выразить то, что ты задумал, а если у вас мысли-то, надо учиться, да. Поэтому для профессионала комфорт. А звук он может выбить практически из любой деревяшки, потому что он владеет вот этим смычком, и тут уже как бы дело техники.
0: Ну, а вот наш радиослушатель спрашивает, а какие у вас инструменты? Расскажите, на чем вы играете, о чем мечтаете? Вот, потому что это всегда я знаю.
1: Опять немузыкальный вопрос. Да, как я устал от немузыкальных вопросов.
0: Вы можете кому угодно рассказывать, что вам все равно.
1: А какие вы аккорды любите? Как вам интересно? Может, вы покажете, как обыграть? Ладно, а знаете, почему таких вопросов
0: слово
1: нет?
0: Слово «ступени» мы тоже сейчас, подождите.
1: Потому что люди, как правило, в этом не разбираются. Они разбираются, вот какая гитара. И гутарят целый день, потом смотрят: три шара прошло уже, а я ничего не сделал. Вот тут, если хочешь быть профессионалом, вообще добиться, надо учитывать фактор времени.
0: Нет, просто все хотят такую же гитару, как у Дениса Щербакова.
1: Да зачем такую?
0: Все равно? Не, ну хорошо. Вот
1: я играю на мейтенах.
0: Вот если вы нас слушаете, смотрите стрим, кстати, заходите в контакт группу «Простые вопросы» с Александрой Яковлевой. Не обязательно подписываться, вы там видите стрим, и вы можете посмотреть, какие гитары Данис принес с собой.
1: Вот смотрите, два мейтена есть. Мейтен это, да, мировой бренд, я уже на них давно играю, но я также играю на гитарах и корейских. У меня вот дома лежат две гитары корейские. И когда у меня проходит черновая работа какая-то, ну, допустим, не хочется мне на новых струнах играть, я беру эти корейские гитары и на них чего-то отрабатываю, либо сочиняю.
0: А сколько часов в день всего получается? Понятно, что по-разному.
1: Да.
0: Но в среднем. Чтобы сразу те, кто не хочет много заниматься, чтобы сразу отсеять.
1: Ну, чтобы...
0: что вот так,
1: вот так вот получилось быстренько. Да. А, надо.

0: надо немножко быть, то есть пальцы должны быть уже в таком состоянии одухотворенные, они легкие должны быть, и мозг легкий должен быть, то есть ты должен быть постоянно в этом процессе, вот в чем дело. Это знаете, как у риэлторов есть такая штука, я чуть не ушел в риэлторство, когда ковид пошел, ну полный, нет концертов, нет работы вообще, я да думаю, нет. А чего я такое люблю еще в жизни, а? Ну все, надо же детей кормить и ипотеку платить за дом. И мы, ну все, приехали. Прощай, музыка. Столько лет. Я думаю, а вот мне нравятся дома. Ну и начал читать и смотреть в Ютубе, значит, там такой... Кстати, клевые дела, там можно тоже на заметку брать. Как мне этот саксофон достал? Это просто
1: убрать. А можно снять, убрать одно ухо вот так, да, и тогда нет, не слышите.
0: Это тоже. Да? Ну, слушайте, вот он сказал очень хорошую вещь. Типа, ты обзваниваешь клиентов, а все боятся это делать. Вот они там сидят, у них конференция. Он говорит, самое главное быть в потоке. Вот ты одного обзвонил, потом второго, и ты просто чешешь. И вот здесь, ребят, нужно быть в потоке. Когда ты с гитарой, все, у тебя получается какие-то мысли, интерес, ты уже с ней. И там только тебе надо разобраться. Либо ты, ну, вот твою пассионарность убрать. Есть такой вот синдром, студенты называют. Как мне нравится. Я все, он уже забыл о темпе, о качестве звука. Лишь бы вот быстрее сыграть. Тут уже надо, конечно, с холодным мозгом все равно. Но быть в потоке. Быть.
1: Денис, какой вы педагог? Вот смотрите, вы...
0: страшный, самый страшный.
1: Самый страшный. Самое страшное, неправда, нам в чате пишут, Данис лучший.
0: Да, не, Данис лучший был недавно на рыбалке. А по поводу там лучших много.
1: Тут пишет, Данис лучший, учусь у него с большим удовольствием, хоть он и строгий учитель. Вы поняли, отразился. Можно Дениса не спрашивать, нам сейчас все в чат напишут. Денис, есть два типа сейчас музыкальных школ. Да, у нас много разных там рок такая школа, рок-сякая школа. Есть два подхода. Первый подход, ну, глобально, это когда ученик приходит, у него есть запрос. Хочу спеть на свадьбу невесте песню, или там хочу сыграть на фортепиано. И учитель, он действительно его там за 10 уроков научит сыграть это произведение. Не будет ему объяснять там ни темп, ни технику, ни ноты, потому что это такие быстрые деньги. Есть зануды педагоги, совсем другой подход, когда ученик приходит и говорит, я вот хочу вот это, он говорит, подожди, не-не-не-не, вот сейчас мы с тобой вот это вот, вот от азов... И занудно. У таких педагогов учеников 2-3, но они зато делают конфетку, и человек потом действительно выходит с какой-то техникой. Вот.
0: Александра, вот да. Мой друг недавно рассказывал такую историю. Он говорит, приходит ко мне, значит, товарищ и говорит, я хочу вот 31 числа, так сегодня какое, 26, я хочу 31 просто там сыграть тоже на свадьбе, вот, мне надо... Я так, а тут говорит, что хочешь? Трилогию Мамстина хочу, вот в таком. А ты, говорит, когда-нибудь играл? Ну не, там чуть-чуть там разберемся, вот бабло там. Вот такие вот дела, да, да. Слушайте, нет, я не первый, не второй, вот то, что вы сказали, я думаю, потому что моя педагогика строится на доверии. Я всегда играю. Вот я сочиняю, я играю и показываю. Есть сейчас такие шарлатаны, ну, с кем мы сейчас будем судиться, это потом поговорим, которые, значит, заявляют, что они академики, и они, на самом деле, оказывается, могут научить тебя играть на гитаре.
1: Так на каждом углу теперь школы.
0: Знаете, для того, чтобы научить, нужно самому вообще, ну, много вот пройти действительно всяких фишек, потому что ведь, когда у меня люди учатся, он думает, что он все сыграл, я ему показываю, так, здесь угол медиатора сделай так, здесь так. Он говорит, о, я понял, все. Я говорю, ну переделай, и ты сейчас сам себе докажешь. Ты просто лучше сыграешь это. Через два урока он такой довольный, он просто... И у него планка такая, пам, он мне сдал. Но это результат. Он мне сдал. Но он сдал сначала с косяками, а я-то на что? Вот я и показываю, я и говорю. Вот ко мне у них полное доверие. Полное, потому что они видят меня на концертах, на сцене, на моем YouTube-канале, да, и когда ты работаешь с учениками, конечно, тут вот очень важно знать нюансы. Нюансы — это вообще из них состоит профессионал, да, и он отличается от любителя.
1: Но это музыкальные нюансы или еще и психологические, потому что ведь, ну, кому-то вот, кто-то говоря, не уверен в себе.
0: Ну, по поводу этого, мы же не на сцены их пускаем. Тут дело в том, что вообще ты включаешь вот опыт педагога и смотришь, все люди по-разному, да? У всех даже пальцы разные. И вот у меня ученики спорят там в чате. Длинные пальцы. Самый главный инструмент гитариста — это мозг. Так это не пальцы, да? Потому что ты же можешь сделать кучу классной музыки, но это вот здесь. А куда уж там достать? Это же не фортепиано. Тут можно обмануть 40 раз. И нот-то все равно 7. Вот. По поводу нюансов, да? Как я учу? Я говорю, ну вот ты вроде добился. Вот ты играешь арпеджиум. Ты играешь, но тебе надо контролировать это дело. Вот я сейчас даже гитару не слышу, вы мне ее не даете в уши.
1: А нет, это я просто убрала саксофон из ушей. Я сейчас сделаю тишину, Денис.
0: Да,
1: я
0: саксофон.
1: Сейчас будет комфортно-комфортно.
0: Вот саксофон вообще надо выключить, зачем
1: вот,
0: он нужен?
1: Вот.
0: Да, вот ты играешь, и ты должен вот так сказать: привет, компания Лютнер, мы хотим с вами сотрудничать, приходите завтра, мы ждем вас по адресу, да? Вот, пришла жена, привет, мусор выкинешь? Нет, я занимаюсь. Я что сейчас делаю? И это начинается язык тела. Я не только выполняю задачу, я им объясняю. Вот ты сыграл вроде, а ты вот такой, как робот сидишь, да? Музыкант это всегда говорю, вот тут педаль нажал, там улыбнулся, там все дела, да?
1: Да я не могу не спросить.
0: И ты язык тела еще понимать. Ты должен язык тела включить гитару. Если ты этого добился, вот тогда можешь поднимать по метрономчику темп, да? Это такие нюансы педагогические. Вы спросили, я ответил.
1: А я, да простит меня наш любимый Макс Темнов, я сделаю тишину, потому что с Денисом так интересно беседовать, а его саксофон отвлекает. Денис, может быть, не надо было упоминать Суи, но я не могу. Я когда смотрела как раз вот в Ютьюбе вот этот вот... Я просто с вами познакомилась, еще когда я не знала, что вы придете сюда, я видела Guitar Battle, там же был Дима Плотников, да? Там
0: да,
1: же.
0: Да.
1: Вот. И я помню, что мы все за вас очень переживали.
0: Да, спасибо.
1: Мы все за вас очень переживали, а самое главное, я смотрела и думаю, боже, этот парень вообще не волнуется. Вот приближается камера, сцена, момент, видно, что импровизация. И я на вас смотрела, думала, ну, как он спокоен, да что, да как он это делает? И подмигнет, и повернется. И я знаю, как это чудовищно сложно, особенно когда ты понимаешь, что это там трансляция, что куча народу смотрит, еще вот этот вот весь хайп.
0: Ну, я же обыгранный уже человек. Я постоянно.
1: То есть это просто опыт.
0: Да и у концерта, конечно. У меня был такой момент в музыкальном. Я вообще начинал с электрогитары, так скажем, у отца в команде играл.
1: Ну, то есть все-таки?
0: У нас был кадетский класс, и мы там играли, у нас была команда, естественно, «Молодость» называлась. Вот.
1: Какое название хорошее!
0: Ну, это
1: хорошее!
0: Песня-то «Утежа» же вышла вот эта вот. Ну и, короче говоря, вот. И тогда я, то есть, слушал группу «Арии» и так далее, все. Но я привык в команде играть. А потом я поступил в музыкальное не училище, а училище культуры, и мне сказали, вот ты будешь играть вот это произведение один. У меня такая паника началась. Ёкарный бабай, я просто как сегодня сын у меня у стоматолога, примерно так же, понимаете, да?
1: В шоке, да.
0: Да, и потом мне все это не нравилось дело, я потом думал, что делать-то, надо же как-то это... А я еще в театре играл, уже вроде бы это все проходил, а один на гитаре... Вот это да. Ну и я позвонил там в 10 музыкальных школ и сказал, не хотите, чтобы я у вас бесплатно сыграл программу? Они сказали, да, конечно, приезжайте. И я где-то на 5-м концерте почувствовал кайф. И что я уже...
1: То есть это через... Это называется через боль.
0: Ну, почему боль?
1: Ну, условно, нет, ну условно, да? То есть клин клином, то, что называют. Если я волнуюсь, я пойду сыграю 10 концертов для того, чтобы меньше волноваться. Понятно, что у всех своя какая-то методика, но вот... Это методика Дениса Щербакова. Денис, у меня разрывается чат. Мы должны его читать.
0: Пожалуйста.
1: Мы его должны читать, потому что это народ наш любимый, родной. Благодаря Денису начал открывать для себя блюз, кантри, джипси-джаз. А еще хочется научиться играть арию на акустике в стиле Дениса. Денис, а можно попросить... Спасибо вам большое, что вы с нами делитесь. А можно попросить вас вот сыграть... То, что хочет радио суть. Арию на акустике в стиле Дениса.
0: Арию на акустике в стиле Дениса.
1: Нет,
0: у меня было... Я очень до сих пор люблю арию в машине, как врубишь, в Карелию поехал.
1: Серьезно?
0: Конечно. Но это для драйва, это все мне нравится. А во-первых, это музыка детства, да? По поводу арии, я делал, на самом деле, можно так, да? Я делал... О, клево. Я делал два обзора про эти все баллады, да, но по поводу в стиле Дениса конкретные аранжировки я не делал, я разбирал их партии, вот. А я лучше вам сыграю, я покажу, как сочиняю, покажу вот партии.
1: С удовольствием.
0: Да, потому что, допустим, если сейчас про арию говорить, но это... Это долго, там много чего есть.
1: А смотрите, разборы, кстати, везде есть, правильно? В Ютьюбе
0: да,
1: и,
0: да, да,
1: и,
0: да.
1: И на разных YouTube каналах Дониса.
0: Подписывайтесь, друзья, канал есть, так и называется, Денис Щербаков, уровень гитариста. Вот. А по поводу в стиле Дониса, ну, мы все откуда-то все берем. Я же не это не выдумал с лампочки-то. Я просто на четвертом курсе увидел Томми Эммануэля, и как многие гитаристы, все ну, сошли с ума. Просто тут кто-то сошел и дома просидел, а кто-то сошел и начал делать. А потом ты сделал вроде, а ты же клоун. Ты сделал то же самое, что он, да еще и хуже, чем он. И надо было думать головой, опять, главным инструментом гитариста.
1: А сочинять вы в каком возрасте начали? Вот именно когда вам пришло в голову, что это же кто-то сочинять... уже сделал, а я хочу сам.
0: Я до этого уже, у меня были такие какие-то навыки, то есть я даже сочинять ртом уже начал. Я вот иду, помню, получил двойку, и мне так это вообще все неинтересно. Я иду по парку, я чувствую, что я какой-то диджей или кто, и мне прям нравится, что это вот звучит. Вот слюни текут, я иду такой довольный, думаю, кто-то бы оценил, даже никто не слышит. А я...
1: То есть вот о чем думают мальчики, сочиняй. Получившие двойку. Просто, дорогие
0: да
1: мамы, если...
0: Все учителя видели, у меня все было, весь дневник у меня был Fender, Gibson, у меня все было изрисовано просто, понимаете? Я уже знал, куда я пойду, и они, как душевно больному, ко мне так же относились. Вот. Мне нравилась там литература и так далее. Гуманитарий, короче, я. Вот. А по поводу сочинений, да, потом уже действительно, я когда сидел с самим мастером, я ему говорил, когда я им показывал, он сказал, ты по-другому делаешь, совсем по-другому. То есть я им показывал элементы, которые... Это просто культивирование продукта. То есть я научился у него, но сделал по-своему. А я ему играл такую вещь, русские байки. Ну, такая вещь. Вот.

0: такой блюзевич русский.
1: Частушки захотелось сразу спеть.

0: И вот играю, он говорит, ты делаешь как-то по-своему, ты меняешь мир. Я еще такой думаю, ну, наговорил мне там чего-то, да. Потом у меня пошло, действительно, я стал как-то по-своему вот эти элементы делать. И смотрю, народ меня не играет. Ну, как бы, это потому что это сложно сделать. Недавно сочинил вот такую маленькую бирюльку, просто впечатление. Порвался телеграм, дайте ноты. Хотят играть, вещь называется миграция. Ну, то есть птицы летят вот. А у меня был случай, когда ко мне, я сочинил о небе, о полете, можно сказать. Знаете, сколько вещей? 4, по-моему. Получается, история одной чайки, которую я на гитар-баттле играл. Дальше идет летчик, посвящение Роману Филиппову. Потом идет миграция, вот это последняя вещь. Потом глазами птиц, и последнее я сделал 3i Atlas. Это когда комета вот это. И 5 вещей только про полет. Жена говорит, ну ты близнец, это, наверное, вот как раз такой знак воздушный. Скорее всего, так. Мне очень нравится вообще вот полет, тема полета. Ну, наверное, все, я уже исчерпал, надо что-то про воду побольше. Потому что про воду у меня тоже есть, вниз по реке там и так далее.
1: Ну, нам, кстати, пишут, хотите ли вы играть в какой-нибудь группе и какой? Ну, это мы потом, да, мы сейчас ответим на этот вопрос?
0: Да, я сейчас покажу, как ассоциации, да, как рождаются. Вот сейчас, дай бог памяти, так я ее еще даже... Ладно, потом надо еще и на той поиграть. Вот, ребят, смотрите, сначала образ рождается, да, то есть ты начинаешь видеть какие-то картинки, как-то на это смотреть, вспоминать, вытаскивать... И вообще ассоциации, да? Сначала надо найти, что это. Ты нашел, и дальше пазл собирается. И начинаешь просто вот этот ритм играть. Это, кстати, база. Всегда арпеджи говорю, это база. Постановка.

0: так вкратце наиграл. Вот получается,
1: как это было мелодично.
0: Картинка, да?
1: Как мелодично. Да. А что сначала? Что первично? То есть сначала вы видите птиц, а потом рождается мелодия? Или наоборот, вы слышите какую-то мелодию и начинаете думать, а что, какие...
0: Образ.
1: От образа.
0: Конечно.
1: Всегда.
0: Ты в него должен поверить. Убрать плагиат, потому что плагиат, он на самом деле здесь присутствует. Вот сейчас все не разбери, потому что Иоганн Себастьян так постарался, на самом деле.
1: Собака. Да. И мы знаем все, да.
0: Ну, на самом деле, сейчас вот любую песню, да, ну, плагиат на плагиат. И если уже мы не о черном плагиате говорим совсем, да, а все равно вот мелодическая структура, она может повториться где-то. Но наша задача доказать обратное, потому что книга может начинаться абсолютно одинаково. В одном царстве, государстве, да, это тоже плагиат. И потом пошло.
1: Вот. Но это очень многих останавливает, это серьезно. Очень многие говорят, что ну что же, все написано, все уже сыграно. И серьезно, я...
0: Спасать, знаете что, Александра, приемы игры. Вот твое ремесло, мастерство, оно тебе подсказывает, как завуалировать, как, потому что ты же пользуешься орнаментами, да, вот идешь в татарской деревне, у нее совсем другие наличники, чем у чувашей или удмуртов, понимаете, да, вот татарская музыка, она такая вся, они все радуются, им всегда хорошо, да, удмурты, они такие размеренные, они... Потом выпили еще быстрее и поехало.
1: Почти чижа начал играть.
0: Это Алка, чиж-то тоже плагианич. Удмурт-то все спер.
1: Вот и выясняется.
0: Да, конечно. Поэтому тут как мастер развернет. И у того же чижа, если говорить, он же все равно находится в определенном каком-то состоянии блюза. Да, кантри там есть элемент.
1: Они модно, все говорят, ну а что блюз? Вот смотрите, вот возьмите, придите на любой фестиваль. Скажите, что вот, например, там, да, на какой-нибудь фестиваль, действительно, где молодые группы, приди группа и скажи, мы будем играть блюз. Здравствуйте, дорогие друзья, мы сейчас вам представим несколько блюзовых композиций.
0: Смотрите,
1: знаете, что будет? Помидорами закидают.
0: Да, я думаю, что у нас все испортили барды. Вот вы знаете Мишу Башакова, наверное, он был у вас, Миша Башаков?
1: Может быть, на радиошоку. Радиошок, кстати, в этом году 25 лет, и наверняка здесь было все.
0: Ну вот, мы с ним сделали такой клип, и Эдуард Радзюкевич, 6 кадров, и мы сделали, значит, авторская песня. Она, ну там, Степ конкретно над бардами. Вот, и значит, на самом деле, я считаю, что у нас большое влияние на рок, на русский рок. Это мое субъективное мнение. Я просто вижу, как профессиональный музыкант, что творится. Повлияла авторская вот эта вот авторская бардовская песня. Потому что там всегда на первом месте были тексты. А в блюзе и кантри, да он там спел три слова и сказал, лыжи у печки стоят, может, по-английски, да, и потом плюнул и стал, блин, 3 часа играть. И все восхищаются, что он там творит. У нас это давно уже как бы, не то что давно, у нас вообще такой природы
1: нет. Можно вырезать вот этот кусок, который сейчас Данис сказал, и его куда-нибудь размножить, я не знаю, распространить или в качестве отбивки куда-нибудь? Можно, пожалуйста, повторять это на каждом? Потому что, ну, очень хочется соединить, действительно, пусть это будет текст, но пусть там и музыки это будет хоть какой-нибудь.
0: Да, у нас все в тексте просто. Ну ты дай, хорош уже, вот такие тексты напишут. Я когда делаю аранжировки, да, то есть я как сессионный музыкант, мне говорят, Данис, сделай аранжировку, вот тебе бабки сделай. Я говорю, ну что ты столько написал-то? Ты где я тут играть-то буду? Ты вот столько написал о своей жизни, давай сделаем настоящую музыку, песню. Ну, вот у нас это такая культура.
1: Денис, я читаю чат. Это нам надо ответить на вопрос.
0: Давайте.
1: Вот, значит, хотите ли вы играть в какой-нибудь группе и какой? Я прям начала с того места,
0: только
1: где...
0: Только у Аллегровой. Да нет, ребят.
1: А что, младший лейтенант?
0: Да.
1: Мальчик молодой, между прочим, весь Кисловодск поет хором.
0: Ну, наверное.
1: А будет Дениса Щербакова, я уверена. Играть.
0: Мне неинтересно играть в группе, потому что мне интересно... Вот мое поле, я здесь вижу группу. Знаете, какой кайф? Ты сидишь на концерте, пришло там, не пусть как не у Аллегровой и не у Агутина, там, тысячный зал. Пришли 300 человек, 200, 150, да? Но ты играешь на большом звуке, качество, у тебя гитарка звучит, все партии, кайф, музыка просто.
1: Это музыка, которая тебе нравится, правильно?
0: Я играю только то, что, да, мне нравится.
1: Ну, потому что если продаться в группу, ну, в какую-нибудь... Ну, давайте называть вещи своими именами, да?
0: Мне там скучно будет
1: на подтанцовку, что называется.
0: Да, у меня просто была команда «Денис Акустик Бэнд», и мы делали тоже какие-то кавера в джазе, туда-сюда. Это были поиски, вот на самом деле, да, как выживать, как работать музыканту, когда у тебя дети. Ну, это вообще, вот эта штука, она не востребована. Мне помогает только, опять, главный инструмент. Вот и все. А так, попробуй прокорми семью и иди там из своей хорошей песни. Тем более, это даже не песни. Песню-то хоть поймет кто-то. Вот, у нас нет такого формата. Когда идет концерт, ты должен человеку немножко подсказать. Я всегда рассказываю. Вот я вам сейчас сыграю музыку о том, и он погружается. И он как будто бы проживает со мной, смотрит фильм, читает книгу, и он все понимает. Вот все понимает сразу же, без текста.
1: Да, у нас вообще понятливый народ.
0: Ну, да, они скучают на самом деле вот по такой музыке. Многие города мне пишут. Мне надо просто человека, я разрываюсь. У меня вот столько проектов, мне еще самому надо много заниматься. Вы спрашиваете, 5-4 часа, 6 бывает, я всегда делаю. Стабильно. Правда, сейчас на рыбалке был, поехал такой с сыном, едем. Я думаю, Герка, я гитару забыл. Но я зато оторвался, мои мышцы, они отдохнули. Потому что вот тоже со временем у тебя начинает все. Если бы вот не какие-то моменты, к которым я привык, я раньше боксом занимался, до сих пор я каждое утро на скакалке, мешок бокс. Иначе все, шея болит, здесь болит, спина болит, все болит. Ты труп вот так вот посидишь, и все. Это же с годами все приходит. А если ты подвигался на скакалочке, клево.
1: На рыбалку съездил, подвигался человек.
0: Конечно, подвигался. У меня дед не уважает просто двигатель, он на веслах, на веслах.
1: Вот это все. Так, или вы одиночка, спрашивает. Да, то есть вы ответили на вопрос, что вы одиночка в том смысле, что вам хорошо.
0: Мне хорошо.
1: Потрясающе играете, пишут, я согласна, совершенно я поддерживаю здесь. Записывай следующий вопрос. Записываете ли вы музыку для каких-то артистов? Саундтреки, например. И где записываете гитары?
0: Смотрите, по поводу артистов, да, я вообще со многими сотрудничал. И были такие истории, про которые я рассказывал, что после моих выступлений мне не дают больше просто выходить сольными номерами. Я пробовал, и в попсе же я играл. Я просто сейчас не буду называть фамилии, это некорректно, может быть, немножко. Вот, и я 3 раза видел такую картину, а они все известные люди. Они видели, все-таки... Когда ты стоишь, и тут фанера, а потом ты выходишь один живяк в концерт, и зритель там, и они видят сразу эту реакцию, мне говорят, все, он больше не выступает. Такое, у меня было такое 3 раза.
1: Ты до такой степени.
0: Да, они завидуют просто, потому что их харизмой своей и музыкой перебиваешь. Ну, это живая музыка, они все видят. Поэтому и мне не нравится вот вся вот эта атмосфера попсовая. Потому что я люблю сам рассказывать свои истории и играть.
1: Ну просто вы действительно, как вы правильно сказали, вы просто у вас особая харизма своя, а музыкант фоновый, да, он не должен быть круче артиста основного. Естественно, в этом смысл.
0: Да, это такая проблема, вот я считаю. И смотрите, это же вот у меня есть такой человек, который очень известного артиста проработал всю жизнь, а он уже сам дядька в возрасте. Но он не может от него оторваться. А хотя он талантлив, но он уже прошел свой путь, все. Поэтому, друзья мои, те, кто начинают, вот мое пожелание, да, и те, кто чувствует в себе силы и талант, у вас много раз будет жизнь просто еще так кидать во все стороны. И тут самое главное, как сказал великий гитарист Энвер Измайлов, музыка это не помидор там или не курочка какая-нибудь, которую ты вырастешь. Тут надо верить, всю жизнь верить. Если ты веришь и делаешь, ну... Тебе Господь за это все отдаст.
1: Да не совсем я. Но вот смотрите, очень многие музыканты тоже заканчивают свою карьеру, когда там им появляются дети, или там женщина говорит, слушай, ну ты особо не зарабатываешь своей музыкой. Например, музыкант, да, он, может быть, в себя и верит, и ему бы очень хотелось, угу. Но в силу определенных обстоятельств он просто понимает, что действительно не получается.
0: Поэтому я на месте не стою. Во-первых, у меня очень много учеников, это надо сказать раз. Потом
1: это ведь... в Петербурге все, то есть я для тех, кто нас слушает.
0: Я вообще не преподаю живые уроки, меня нет времени.
1: То есть это онлайн, и
0: у
1: можно
0: меня курсы,
1: откуда
0: да.
1: угодно.
0: Вы можете зайти, купить мои курсы, но прелесть этих курсов в том, что я лично проверяю уроки. И я всем говорю, что там нужно сделать.
1: Да, давайте скажем, как их найти. Что нужно сделать, чтобы найти уроки ваши?
0: Спасибо, Александр, за рекламу. Смотрите, дорогие друзья, вы можете зайти в мой телеграм, во-первых. Он называется так, Денис Щербаков, гитарные игры. Либо зайдите, пожалуйста, на YouTube И там на Ютубе вы под каждым роликом найдете описание, курсы. Начинайте с механики 1, я ее назвал курс механика, где я ставлю руки, звукоизвлечение. Вот как раз я говорил про эту культуру. У нас нет этой культуры. Где я ребятам показываю, вот смотрите, видите, медиатор здесь. А его нету, допустим. Вот ты играешь, и ты можешь пользоваться одновременно пальцевой техникой, да, когда тебе надо аккорд взять. Или арпеджио. И ты тут раз его и взял вот так вот. И...
1: То есть он одновременно перекладывается, меняешь,
0: да.
1: Как у фокусника.
0: Ну, допустим, когда тебе надо, опять саксофон
1: я
0: там шпарит.
1: Включу,
0: я как это, в это сейчас, да, официант, да, вот так вот. Да,
1: сделайте есть, нам тишину, пожалуйста.
0: Да, ты применяешь техники бас-гитары, допустим. Это пальцевая техника.

0: это уже идет как раз медиатор, да?
1: Это я писаю, да, да, есть только раз, хоп, достал медиатор, даже не перекладываю, не останавливаюсь.
0: Ну вот, особенно. И, да, и все это я в школе учу, потому что акустика это, я считаю, такой очень перспективный, большой инструмент, который еще только, ну, растет и развивается. Вот, и я всегда ругаюсь, тут не надо доверять шарлатанам. И это не только я, но получается, что у нас в нашей стране мало кто может действительно подать так, как надо. И я могу сказать с уверенностью, я очень мало людей таких знаю. Потому что здесь ведь стоит не «я тебе не научу за 10 дней играть твою любимую мелодию», а ты будешь учиться музыке. Это концепция. Если концепция есть, это как вы поступили в консу, тебе говорят, вот, вот ты будешь проходить гармонию, здесь у тебя история искусств, и ты пошел, анализ музыкальной формы, технический зачет, и там все это есть, и ты чувствуешь себя как
1: да, полная программа, да,
0: конечно,
1: академический
0: а
1: курс.
0: А у нас
1: вот
0: сейчас
1: вот
0: бабло рубят, мы научим тебя играть вот эту мелодию за 10 дней. Блин, я всю жизнь учусь на гитаре, что-то я еще не научился. На гитаре нельзя такое даже чувство испытывать, как бы мне быстрее научиться. Ты должен быть в потоке этой энергии, ты должен быть вообще с ним умереть. Вот, ты должен быть с ним, короче говоря, и постоянно кайфовать.
1: С ним?
0: С инструментом.
1: А у вас есть, вы даете какие-то имена, там, не знаю, гитарам? Есть?
0: Да нет, это образно, вот у меня вот это вот я называю это... Такая вот тетушка, вот, она да, вот вся потертая.
1: Потертая тут, такая, да, ну,
0: а этот
1: ретро-стайл.
0: Еще, а этот пацан вот новый пришел, надо, кстати,
1: все-таки
0: сейчас...
1: Все-таки пацан, вот как они все-таки это умудряются делать? Вот этот все-таки тетушка, а это пацан.
0: А вот,
1: хотя
0: да,
1: выглядит одинаково.
0: Ну, конечно,
1: что-то
0: одинаково
1: есть.
0: Для вас, блондинок, все одинаково.
1: Я знаю, что у меня машина красная, все остальное мне...
0: Вот. И смотрите, да, по поводу вот этих всех приемов, да, почему я сначала даю базу. Никогда композитор, да так и композиторы-то великие не учились. Все великие композиторы, они ведь тоже систему проходили.
1: Они учились, давайте
0: конечно,
1: начнем
0: да,
1: с
0: этого. Я даже вот сейчас там перечитываю, вот, великий Бах, когда услышал игру не самого Вивальди, а его играли, он взял и ходы эти записал. Как он пользуется именно скрипкой. Бах не так был крут сначала, но потом он начал развиваться. И вот эти все скрипичные ходы он начал записывать, а потом использовать. Все у друга воруют по-хорошему. Мне он сегодня, вчера ученик прислал, я у вас вот это украл. Я говорю, да клёво, я сам вор еще тот. И так и надо, кстати, потому что, ну, мир же развивается.
1: А вопрос был, кстати, еще про саундтрек. Вот мы не ответили. Довелось ли вам писать саундтреки к фильмам или к сериалам? Что
0: нет, к саундтреки к фильмам. У меня было предложение, там какое-то, у меня есть такая вещь, «Ангел». И там египетский режиссер забрал мои ноты и говорит, я сделаю для своего сериала, там такая вот композиция есть. Глубокая такая. Ну, он послушал, говорит, я возьму ноты и хочу сделать это. Нет, на самом деле. А по поводу работы с саундтреками, ну, я вот писал, Гальцеву писал, Мураками писал, группу такую тоже, наверное, знаете, да? И много чего я писал, но просто сейчас это все ушло на второй план, мне некогда. Я больше занимаюсь на гитаре, делаю свои обзоры и концерты, когда получается. Вот недавно мы сыграли 3 концерта в Москве, в Питере, вот 2, вот тоже очень клево. Потому что это большая нагрузка, чтобы сделать что-то новое, программу, сочинить что-то.
1: А что, какая вообще программа бывает на концертах? Вот когда в Питере, в Москве концерты, это какая-то концепция придумывается?
0: Смотрите, да, во-первых, у меня есть не только вот этот сборник, а сейчас еще я планирую в сентябре второй том сделать, вещей много своих. Да.
1: То есть это все, а это что это, Данис, что здесь внутри? Можно я, можно скажем,
0: да, да, откройте, посмотрите, да, да, можете показать.
1: То есть это прям произведение, правильно?
0: Ну, конечно. Это
1: здесь
0: же
1: ноты,
0: да,
1: это такие в хорошем...
0: ноты, табы, и там истории к ним, как это все.
1: То вот есть это все авторская музыка?
0: Да, это все
1: вот
0: мое.
1: Я еще раз ее покажу, ноты и табы, Данис Щербаков.
0: Но они все разошлись, все, у меня 2 вот этих экземпляра осталось. Сейчас мне все пишут, многие очень пишут, хотим купить. Но
1: надо
0: вот
1: переиздавать.
0: Да, в сентябре будет переиздание, и в сентябре будет тираж. Вот, и ты занимаешься этим, а у тебя еще семья. Тебе еще надо в баню сходить, тебе надо просто пожить.
1: На рыбалку съездить, да, мы уже поняли.
0: Пожить ведь надо еще, пожить просто, да. И ты начинаешь все взвешивать. Ты от многого отказываешься даже. Действительно. И у меня сейчас такой, ну, слава богу, возраст, который мне подал много всяких плюшек. Люди видят, что я усердно играю на гитаре, стараюсь и люблю это делать. А многие компании мне доверяют просто. они мне делают предложение. Бывает так, что я отказываюсь, действительно, потому что я говорю, ну, слушай, если я вот это вот буду вот это вот делать, и я же, мне же люди доверяют, я не буду, это некачественно. У меня было такое.
1: То есть есть такая репутация, уже репутация определенная, когда есть. Люди, понимаешь, если Данис говорит, значит, можно верить.
0: Ну, я же вижу, все мои ученики, они играют практически на таких гитарах. Не все, но очень многие я вижу, на которые я, допустим, рекомендую. Вот, и это доверие, это доверие.
1: Еще вопросы в чате. Очень важная черта Даниса, от меня без комментариев, что, войдя в его круг, мы находим близких людей, не только... Я смотрю, в интересе к гитаре, но и в человеческих отношениях.
0: Да.
1: И этот симбиоз нас очень сильно питает от встречи к встрече. Вот это вам слова благодарности от учеников.
0: Мы начали делать школу, 3 года уже ее делаем, летние встречи. И я приглашаю разных музыкантов, приезжают наставники, и мы делаем 2-3 мастер-класса в день. Ну, сейчас уже 2 делаем, 3, это перегруз такой у всех. А вечером все-таки все хотят посидеть, шашлычки, песни попеть. Мы также даем и всем учащимся.
1: А в июле же будет следующий
0: такой
1: вот...
0: Да, у нас скоро 3, 4, 5 будет июля на мысе, мыс на Неве, это рядом, я живу в этом месте. И там прекрасное место. И вот, и приезжают очень много людей. У меня есть вот люди, мои друзья просто, они постоянно приезжают. Они тусуются, и они все говорят одно и то же. Мне говорят, Данис, как сложно, вот если тебе за 40, найти новых друзей. Мы только теряем, а сейчас мы просто, ну, говорим об одном. Мы
1: единомышленники, любим, может быть, не столько друзья, сколько единомышленники.
0: Нет, они
1: еще
0: уже,
1: тоже.
0: Вот именно, что друзья. Они просто без меня переписываются, без меня общаются. Я смотрю и радуюсь. Это кайф, понимаете?
1: Кстати, уверен, Данис догадается, кто пишет.
0: Да я уже понял, я могу перечислить. Это Дима Резников, Леха Депардье, либо Рома Суфы, либо Серега. Это все люди, кто... Миша Тамаршинов, это, наверное, та тусовка. Я даже, ну, примерно понимаю.
1: Данис примерно понимает. Хотя у нас чат практически анонимный, но Данис всех знает.
0: А почему анонимный? Я же ВКонтакте выложил, что я здесь был.
1: Да нет, я имею в виду, что я не вижу, кто пишет. Я не вижу, кто пишет сюда. Данис, ждем новый курс по кантри. Правда, я только на механике 2.
0: Ой, это вам еще до кантри надо еще нам сдать механику 2 сначала.
1: Сначала сдать механику 2.
0: Там еще много, там 7 курсов.
1: Это что... ступени вашего вот этого обучающего курса, онлайн-курса.
0: Да, там 2 механики, это такие, ну, серьезные курсы, которые могут тебя продвинуть, и ты можешь мыслить и пользоваться этой техникой. Это как вот в гараж зашел, так, что, болгарку взять или вот эту взять?
1: А сколько там всего ступеней? То есть вот механика
0: 1,
1: механика 2?
0: Ну, у меня сейчас
1: 7
0: курсов записано, но обязаловка, это, я считаю, 4 курса, потому что это должен аналитически мыслить, да? Кроме того, что ты нажимаешь, ты должен еще аккорды знать, гармонию. Вот это очень важно. Ты взял и ты смотришь, как аккорды работают. Да, ты начинаешь ими мыслить просто. Вот. А когда все работает, ты можешь из 3 аккордов, вот в чем разница-то нашей культуры, ты можешь из 3 аккордов сделать...

0: И начинаешь вот это все делать сам. И когда я смотрю, люди начинают осознавать, что ты действительно понимаешь, что ты делаешь, они опять счастливы.
1: То есть... А по поводу летней школы хотела спросить. Вот в летнюю школу приезжают... То есть, потому что я сейчас, например, вот ВКонтакте на странице у Даниса видела рекламу летней школы 3, 4, 5 да. июля. Я так понимаю, можно записаться. Туда могут приезжать новички или нет? Или для того, чтобы принять участие в этой летней школе, нужно пройти, там, условно говоря, механику 1? Или быть хотя бы на каком-то уровне?
0: Да, тут такой момент. Лучше бы, конечно, всем, кто со мной общается, пройти механику 1, чтобы они как-то хотя бы понимали, что я... Могу, хотел сказать. Потому что если ты не можешь, это как вот, знаете, ты не можешь ходить, о чем мы можем вообще говорить? Какой бег там или какие вообще могут быть действия? Да? Это, ну, какая-то аллегория, может, не та, но не подходящая. Но я хочу сказать о том, что сначала было слово. Вот, если ты умеешь ставить и извлекать звук, вот тогда уже начинается какой-то путь. А так вот я вижу очень много людей, которые очень давно играют на гитаре, но нет звукоизвлечения. И все, и приехали. А из гитарки-то надо выжимать.
1: А вы умеете переучивать? Я знаю, что ни один учитель, ни один педагог не любит переучивать, потому что если вот стоят уже как-то, и уже мышцы там, и пальцы не так, а человек привык, и вот говорить ему, не-не-не-не-не, надо вот вернуться в механику один.
0: Я умею не переучить, я умею убеждать.
1: Но приходится, правда? Да. Ну, наверняка приходится.
0: Ну, слушайте, это же не мои дела-то. Я просто говорю, ты у меня учишься, я всем говорю, я должен быть плохим парнем здесь, я должен им быть, и ты заплатил мне деньги за курс, а я тебя должен научить играть, так что будь добр, вот это сделай и пересдай мне, это моя задача, но зато по-честному, а потом же ты же видишь, результат-то есть, вот в чем дело, а медиатор-то вот он.
1: А мне еще такой вопрос, может быть, не про музыку, потому что, конечно, про музыку с вами поговорят в летней школе, но какого-нибудь бестактного вопроса же никто не задаст, кроме меня. Вот есть какие-то... Есть какие-то дела по дому домашние, которые, например, вот ваша супруга говорит, нет, вот Денис, нет, вот это вот не делай, потому что у тебя руки, пальчики, вот потому что гитара. Но вот что-то, что вы знаете, что вам вот лучше нет. Потому что это все-таки инструмент.
0: Да, супруга может сказать, Денис, ты же вчера выпивал, сегодня не пей, потому что у тебя...
1: Завтра концерт.
0: Ну нет, ты такой вроде смотришь. Новый год же, а что еще? Ну ты же вчера выпивал. Да не, мы же все мужики. Мы можем хорошо сидеть, но тут надо хорошо работать. Вот тут как бы палка-то о двух концах просто. Это нормально, я считаю...
1: То есть салатики нарезать нормально,
0: нет,
1: большим
0: Александр,
1: ножичком.
0: Александр, ёлки-палки, я сам своими руками баню сделал. Какие там дела, вот. Салатики нарезать.
1: То есть вот это не означает, что скрипачи, знаете, они очень часто говорят, То есть скрипачи и гитаристы — это разные.
0: Я начал делать баню, и сын мне очень хотел помочь. И он говорит, папа, можно я просто забью гвоздь в доску? Я говорю, ну давай поучись, и начинаю делать. На второй день пришел, и раз, и ногу проколол, вот так просто гвоздь вошел. Я просто в его гвоздь, который он заколачивал, не убрал эту досочку. И я вот просто как хромая утка, сам психую на одной ноге, как этот капитан Флинт, и делаю баню. Ну, слушайте, сделал же все, работает, парюсь, вспоминаю. Сейчас уже даже не верю, как я думаю один это сделал, это же капец. Вот так я очень хотел сильно.
1: Но это все равно, это, конечно, характер.
0: Это вам не салатики нарезать.
1: Да, это не салатики. Ну а что, иногда, кстати, салатики нарезать. Что, кроме рыбалки? Потому что все, Данис, скоро, вот еще чуть-чуть, я просто на радиошок, если я что-то говорю, оно почти всегда сбывается. Да. В общем, скоро, Данис, все будут стоять тут в очереди и захотят даже не столько про музыку, а про какие-то вот интересные факты, потому что Данис знаменитый гитарист-виртуоз.
0: У нас времени-то хватит о музыке поговорить.
1: Может быть, впрочем, час проболтали о музыке, да? А про салатики я спросила только
0: раз. Понял. А какой вопрос был?
1: Вопрос у меня следующий. Что, помимо рыбалки, как вы еще отдыхаете? Вот когда действительно свободное время...
0: Я хожу в баню.
1: Так.
0: Так, смотрите, во-первых, надо поговорить, да, если хотите, я вам скажу, отдых, он может быть разным, но отдых-то от чего? Вопрос. Вот когда ты занимаешься действительно профессиональной музыкой, тут к отдыху надо тоже очень с умом относиться. Я не говорю, что ты там не должен. Да должен. Вот как вот только отдохнешь, так опять будешь пахать. Дело в том, что ты должен действительно давать мозгу все, отстань от меня, музыка, отстань. Дай мне просто разгрузиться, дай мне побыть просто мужиком, который ходит в баню. Вот, это кайф. А когда ты начинаешь какую-то, допустим, словил нехорошую депрессию, что-то не получилось, или руки зажал, такое тоже бывает, немножко переиграл, думаешь, сидишь в баньке, паришься, кайф. Вышел, все, хорошо. Поэтому надо использовать отдых для того, чтобы работать правильно, с этим настроением. Вот. Не как
1: с человек, головой, да.
0: Да, ушел и ленится, а с тем, чтобы я сейчас отдохнул и опять... Ну, это надо любить инструмент, вот так вот не получится. Потому что все, кто ко мне ездит, они все фанаты, они все очень любят гитару. И когда у тебя такое есть... Там с любовью оно все получается.
1: А что про музыку мы еще не сказали такого вот важного очень? Понятно, что про музыку мы не сказали ничего.
0: Такой вопрос. Мы даже, по-моему, не начали.
1: Мы не начали.
0: Нет, о музыке говорить.
1: Нет, мы, естественно, не начали, но для этого можно поехать в летнюю школу, можно,
0: ну да.
1: Можно купить
0: потом
1: курсы.
0: Потом ведь вот этот отдых, он начинается тоже, я сейчас, Александр, извиняюсь, вот вспомнил, как вот это связать, да? Потому что это опять ассоциации, впечатления. То есть, если ты сам это видел, эту же рыбалку, эту реку, это озеро, да?
1: Вот, нужны же вот эти новые темы,
0: да,
1: новые впечатления.
0: Да, да, да, да, да. И надо вот прям своим носом понюхать, вот как здесь озеро, оно пахнет, вот, понимаете? Вот поймать эту, может быть, рыбу. Может быть, вот эти птицы, вот, про которых я сейчас там, да, или я зашел домой, допустим, словил какую-то ноту печальную, грустную, слезы полились, потому что я кое-чего видел трагическое, да. Вот, и это все начинает работать. А потом ты начинаешь в этом потоке сочинять. Ты начинаешь действительно верить. Потому что ты настолько погрузился туда. Вот все-таки вот сейчас вот момент покажу, как я сочиняю, да. Сначала, то есть у меня была такая... есть такая вещь, она называется «Глазами птиц». Это как вот... Мне сейчас вот Альберт у меня... Появился такой человек, который мне очень сейчас хорошо помогает. Он мне делает у нас такой проект, все мои, значит, вещи, которые уже я написал, оживить с помощью искусственного интеллекта. То есть это будут клипы, которые... И он мне показывает, я просто радуюсь. То есть это невозможно как-то снять. Вот тут искусственный интеллект, да, действительно классно работает. И вот птица, мы же не можем быть птицами, но мы можем представить это, да, ведь? И я просто вот так вот сижу. Вот делай, включил, он повторяет. Что, думаю, за сердце такое? Ага, быстрое, очень быстрое. Думаю, ну это птица. Все, птица, приехали. Ага, и начал первый риф сочинять. Просто ритмиком.

0: вот это образ, который ты должен верить. Если сам не веришь, народ тоже тебе, наверное, не поверит. Поэтому такие дела.
1: Так захотелось. Я вот, у нас есть такая рубрика, у нас есть, значит, на радиошок поэтическая передача, когда моя коллега Виктория Жданова общается с поэтами, и она регулярно публикует такой пост «Не договорили».
0: Да.
1: И вторую передачу, у меня стойкое впечатление, что мы не договорили, хотя бы в эфире уже больше часа. Денис, я не знаю, что с этим делать. У меня какой-то каждый рассказ рождает еще следующий вопрос. Это, конечно, это просто о том, что очень интересно. Я вообще, на самом деле, хотела бы... В самом завершении передачи обязательно попросить вас рассказать, какие ближайшие есть мероприятия, самые разные, для того, чтобы в зависимости от того, кто нас слушает в данный момент, музыкант или просто человек, который любит хорошую музыку, чтобы он мог выбрать для себя, вот из того, что вы, в принципе, знаете в ближайшее время, с вашим участием.
0: Но я вот скажу про вот это, значит, дело по поводу летней школы, это будет еще... 3, 4, 5 июля, это еще ведь не только школа, там вечерние концерты, поэтому и там будут джемы, и приедет гитарист вот Антонова, дядя Саша, Александр Александров, приедут еще джазовые музыканты, и мы будем там джемить, и будет программа обширная такая. Вот, это сейчас первое, что есть в июле. А дальше на осень мы сейчас планируем некоторые города, и там сейчас составляется... Я всегда делаю так, в два раза в год я выезжаю на такое небольшое турне, там 5 городов. И сейчас мы на осень планируем это. Вот, поэтому пока мне еще предстоит, может быть, в Дубай съездить быстренько. Там тоже завязываются дела. Ребята хотят снять про меня там какие-то вещи на их гитарах. Поэтому еще в Дубай, может быть, съезжу. Такие вот... дела.
1: Ну, самые замечательные планы, но учитывая, что Денис человек публичный в хорошем смысле этого слова, то есть медийный и все про себя рассказывает, то есть не надо выискивать прям где-то, все выложено во всех группах,
0: в Телеграме, все, ВКонтакте, есть.
1: На Ютубе. Ждем в Казани, вам пишут, Денис, вас ждут в Казани.
0: Да, в этом году не получилось, но, может быть, получится еще, надо там правильно все сделать.
1: В любом случае, я счастлива познакомиться с Денисом была.
0: Да, взаимно.
1: И мне очень приятно быть в этой студии.
0: Будем дружить.
1: С большим удовольствием. Денис, если в какой-то момент вы захотите продолжить беседу, это будут совершенно другие темы, потому что я и про джаз хотела с вами поговорить, и вообще много о чем, и от азов, что называется. Вот, поэтому я вас приглашаю, а вашему чату и вашим друзьям, и поклонникам, и ученикам огромное спасибо, потому что когда ученики с таким рвением пишут теплые слова об учителе, это говорит о многом.
0: Мои друзья!
1: Спасибо большое. Да. Это был прямой эфир на радио «Шок». Это был «Живой
0: звук».
1: Спасибо
0: за участие. Да.
1: Денис Щербаков. Я хочу вам напомнить,
0: что... За приглашение.
1: Спасибо, вы можете, и я надеюсь тоже, что мы к этому искусству, к этому теплу и к этому полету будем еще не раз причастны все вместе. Благодаря Денису.
0: Да, спасибо. Я выложу обязательно на YouTube вот это все мероприятие, и там еще мои друзья все посмотрят.
1: Да, это можно будет посмотреть стрим, можно будет посмотреть аудиодорожка, завтра будет выложена в группе ВКонтакте «Радио Шок». И, конечно же, на каналах Дениса. Спасибо большое, друзья. Денис, какую-нибудь финальную композицию вы хотите сыграть?
0: Нет,
1: или
0: уже,
1: все
0: потому
1: уже?
0: Что все, тут мы на болтах, она очень длинная будет, и я не хочу перегружать, просто у нас эфир длинный. Я подумал, что буду играть сегодня, а видите, мы сколько уже говорим, поэтому...
1: А еще, ко всему прочему, Денис любит баню, а мы здесь устроили такую температуру в студии «Радио Шок», что, в принципе, уже скоро можно будет доставать веники.
0: Да.
1: Да. Спасибо, дорогие друзья. До новых встреч. Огромное спасибо Денису, Марии, которая все это спродюсировала.

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым сегодня...

вдох, выдох, здесь самое серое, что есть во мне сегодня. Я снова

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.